0: информации. Нам просто придется заново запустить наши тела, перепроверить РНК и ДНК, если хочешь заново прочесть программу, а потом перезагрузиться.
1: Светловолосая актриса улыбается и останавливает поток его слов поцелуем. Страстным, снисходительным, восхищенным. У женщины был рак селезенки, лимфатических узлов и брюшной полости. Поражение лимфообразующих тканей. Еще у нее воспаление легких. Она согласилась на просьбу Раджита разрешить испробовать на ней новую методику. Еще она знает, что утверждать, будто кто-то излечил рак, в Америке противозаконно. До недавнего времени она была очень толстой. Килограммы с нее спали, и Раджиту она напоминает снеговика под солнцем. С каждым днем она все больше теряет очертания. Тает. «Это не лекарство в обычном понимании слова», — говорит он ей. «Это набор химических инструкций». Она смотрит непонимающим взглядом. Он вводит ей в вену две ампулы прозрачной жидкости. Вскоре она засыпает. А когда просыпается, никакого рака нет и в помине. Вскоре после этого ее приканчивает пневмония. Два дня предшествовавших ее смерти, Раджит задавался вопросом, как объяснить тот факт, что, как недвусмысленно показывает аутопсия, у пациента теперь есть пенис, и во всех отношениях, функциональный и по хромосомам, он является мужчиной.

Следующая сцена. 20 лет спустя. Крохотная новоорлеанская квартирка, хотя она с тем же успехом может быть московской или манчестерской, парижской или берлинской. Сегодня великий вечер, и Джо Зефина поразит всех. Выбрать предстоит между придворным платьем 18 века в стиле полонез с кринолином, фиброглассовый турнюр, расшитый кружевами, алый форсаж на проволочном каркасе подчеркивает глубокое декольте, и репликой придворного платья сэра Филиппа Сидни, воплощение куртуазного придворного, из черного бархата с серебряной нитью, дополненного жестким плойеным воротником и гульфиком. Наконец, взвесив все за и против, Джо Зефина щупает грудь над членом. Еще 12 часов. Джо Зефина открывает пузырек с красными таблетками, на каждой таблеточке значок X, и забрасывает в рот две. 10 утра, и Джо Зефина отправляется в кровать, где начинает мастурбировать. Пенис встает лишь наполовину, но засыпает еще прежде, чем кончить. Комната очень маленькая. По стенам, стульям, дверцам шкафов развешана одежда. На полу пустая коробка из-под пиццы. Обычно Джо Зефина громко храпит, но в перезагрузке не издает никаких звуков вообще. С тем же успехом это может быть своего рода кома. Джо Зефина просыпается в 10 вечера, чувствуя себя хрупкой, нежной и обновленной. Раньше, когда для Джо Зефины все только начиналось, за каждой переменой следовал дотошный осмотр перед зеркалом, инспекция родинок и сосков, передней плоти или клитора, попытки определить, какие шрамы исчезли, а какие остались. Но теперь Джо Зефина в этом мастер и надевает турнюр, нижние юбки, корсаж и платье. Ее новые груди, высокие и конические, поднимаются и подтягиваются. Нижние юбки метут пол, что означает, что под них можно надеть пару 40-летней давности Док Мартенсов. Никогда не знаешь, когда придется бежать, идти или отбрыкиваться. От шелковых туфелек проку не на грош. Высокий припудренный парик завершает ансамбль. Пшикнуть туалетной водой. Потом рука Джо Зефины шарит по нижним юбкам. Палец проходит между ног. Трусов Джо Зефина не носит, претендуя на аутентичность, которую сводит на нет Док Мартинсы. Потом наносит духи за ушами, но удачу, быть может. В 11:05 от входной двери звонит таксист, и Джо Зефина спускается вниз. Джо Зефина едет на бал. Завтра вечером Джо Зефина примет еще дозу. В рабочие дни начальство требует, чтобы Джо Зефина была исключительно мужчиной.

Приписание отвечающего за пол хромосомного кода Раджит всегда считал лишь незначительным побочным эффектом. Нобелевскую премию давали за лекарства против рака. Перезагрузка, как выяснилось, излечивала большинство видов рака, но не все. Для человека умного Раджит оказался на удивление близоруким. Было кое-что, что он не удосужился предвидеть. Например, что некоторые люди скорее умрут от рака, чем подвергнутся перемене пола. Что католическая церковь выступит против химии.

технического триггера Раджита, к тому времени уже выброшенного на рынок под брендовым названием «Перезагрузка», главным образом потому, что перемена пола заставляла тело женщины в процессе перезагрузки снова вбирать в себя плоть эмбриона. Ведь мужчины не могут быть беременны. Против Раджита выступил еще ряд религиозных организаций, в основном исходя из книги «Бытия», главы 1, стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Среди выступивших против Раджита были ислам, русская православная церковь, римско-католическая церковь за вычетом ряда раскольнических голосов, униатская церковь, ортодоксальный трек-фэндом, ортодоксальный иудаизм, альянс фундаменталистов США. К тем, кто выступил в поддержку применения метода Раджита по назначению квалифицированного врача, относились большинство буддистов, церковь святых последнего дня, греческая православная церковь, церковь саентологов, англиканская церковь за вычетом ряда раскольнических голосов, нью-йоркский трек-фэндом, либеральный и реформированный иудаизм, американская коалиция New Age. Ни одна религиозная организация или доктрина поначалу не одобрила использование перезагрузки для удовольствия или развлечения. Хотя Раджит сознавал, что благодаря перезагрузке любые операции по перемене пола отойдут в прошлое, ему никогда не приходило в голову, что кто-то может прибегнуть к ней из страсти, любопытства или ради эскапизма. Поэтому он не предвидел возникновения черного рынка перезагрузки, исходных химических триггеров, равно как и того, что через 15 лет после одобрения комиссии по продуктам питания и напиткам и появления его перезагрузки в аптеках, нелегальные продажи аналогов его детища, или, как они вскоре будут известны, бутлегерских ребутов, больше чем в 10 раз превысят продажи героина и кокаина. В нескольких новокоммунистических государствах Восточной Европы владение бутлегами каралось смертной казнью в судебном порядке. По слухам, в Таиланде и Монголии мальчиков насильно перезагружали в девочек, чтобы повысить их ценность как проституток. В Китае новорожденных девочек перезагружали в мальчиков. Семьи экономили на чем могли ради одной единственной дозы. Старики, как и прежде, умирали от рака. Последовавший затем кризис рождаемости не воспринимался как таковой до тех пор, пока не стало поздно. Предложенные для его преодоления крайние меры оказались слишком сложными для введения и, в свою очередь, привели к революции. По сообщениям международной правозащитной организации Amnesty International, в нескольких панарабских странах мужчин, которые не могли с легкостью продемонстрировать свою принадлежность к мужскому полу, иными словами, сбежавших из-под паранджи женщин, бросали в тюрьмы, во многих случаях насиловали и убивали. Большинство арабских лидеров отрицали не только существование в их государствах подобного явления, но даже саму его возможность. Раджиту 60, когда в «Нью-Йоркце» он читает, что слово «перемена» начало приобретать вторичное значение – глубочайшая непристойность и табу. Школьники смущенно хихикают, натыкаясь на такие фразы: «Мне нужно переменить обстановку», «Время перемен» или «На уроках литературы до 21 века». На уроке английского языка в Норвиче возглас 14-летнего подростка «Айда на перемену!» был встречен непристойным гоготом. Представитель английского королевского общества написал послание в «Таймс», где сожалел об утрате для английского языка вполне нормального слова. Несколько лет спустя подростка в Ситхэме судили за появление на публике в футболке с крупно отпечатанной надписью «Я переменился». Джеки работает в «Бутонах», ночном клубе в Западном Голливуде. Десятки, если не сотни таких Джеки есть в Лос-Анджелесе, тысячи в стране, сотни тысяч в мире. Одни работают на правительство, другие на религиозные организации, третьи в сфере бизнеса. В Нью-Йорке, Лондоне и в Лос-Анджелесе люди, подобные Джеки, стоят на входе в тех местах, куда ежедневно приходят толпы людей. А делает Джеки вот что. Смотрит на проходящих мимо и думает: «Рожден М, теперь Ж. Рождена Ж, теперь М. Рожден М, теперь М. Рожден М, теперь Ж. Рождена Ж, теперь Ж». В натуральные дни, для откровенно не переменившихся, Джеки часто говорит: «Прошу прощения, сегодня вам нельзя». Такие, как Джеки, угадывают с 97% достоверности. Статья в Scientific American указывала, что умение распознавать пол может передаваться по наследству. Мол, такая способность существовала всегда, но до недавнего времени не являлась существенно необходимой для выживания.

0: На Джеки нападают на задней стоянке бутонов под утро по дороге с работы. И когда каждый новый ботинок врезается или ударяет Джеки в лицо, в грудь или в пах, Джеки думает:
1: «Рождён М теперь же! Рождена Ж теперь же! Рождена Ж теперь М! Рождён М теперь М!»
0: Когда Джеки выписывают из больницы, один глаз вообще ничего не видит, лицо и грудь превратились в единый громадный пурпурно-зеленый синяк, дома на столе его ждет записка, присланная с огромным букетом экзотических цветов. Джеки ждут на работе. Однако Джеки садится на скоростной поезд в Чикаго, а оттуда на пассажирский до Канзас-Сити и там остается. Красит дома, чинит проводку. Эти специальности он приобрел давным-давно и назад никогда больше не возвращается. Сейчас Раджиту за 70. Он живет в Рио-де-Жанейро. Он достаточно богат, чтобы удовлетворить любой свой каприз, но сексом больше ни с кем не занимается. Из окна своей квартиры он на всех смотрит подозрительно, вглядывается в бронзовые тела на Копакабана и недоумевает. Люди на пляже думают о нем не больше, чем подросток, у которого хламидия, и думает про Александра Флеминга. Большинство уверены, что Раджита давно уже нет в живых. Ни одному нет дела, жив он или мертв. Подвигалось предположение, что определенные разновидности рака развились или мутировали, чтобы устоять перед перезагрузкой. Многие бактериальные и вирусные заболевания перезагрузке не поддаются. Десяток даже процветает благодаря ей, а одно, штамм гонореи, согласно нынешней гипотезе, использует перезагрузку как путь переноса инфекции. Первоначально пребывает в дарматном состоянии и становится заразным лишь тогда, когда исходные половые органы преобразуются в гениталии противоположного пола. Тем не менее, средняя продолжительность жизни на Западе увеличивается. Почему одни вольно-перезагрузочники, как стали называть тех, кто прибегает к перезагрузке ради развлечения, стареют с нормальной скоростью, тогда как у других признаки старения как будто вообще не появляются, до сих пор ставит ученых в тупик. Одни утверждают, что на самом деле вторая группа тоже стареет, но на клеточном уровне. Другие придерживаются мнения, что окончательные выводы делать еще рано и что никто ничего не знает наверняка. Перезагрузка не обращает процесс старения вспять. Однако есть свидетельство, что в некоторых случаях она способна его остановить. Многие представители старшего поколения, до сих пор чуравшиеся перезагрузки ради удовольствия, начинают принимать таблетки регулярно, иными словами, вольно перезагружаться, причем вне зависимости от того, имеются ли у них для этого медицинские показания. Деньги теперь не разменивают, а берут мелочью. Школьные перемены сменились перекурами. Говоря о погоде, замечают, что небо приобрело другой цвет. Процесс придания иной формы или облика теперь обычно называют сдвигом.

0: своей рио-де-жанейрской квартире Раджит умирает от рака. Ему слегка за 90. Он никогда не пробовал перезагрузку. Сама мысль об этом приводит его в ужас. Метастазы расползаются по костям его таза и семенным железам. Он звонит в колокольчик. Короткое ожидание, пока сиделка выключает ежедневную мыльную оперу, ставит чашку с кофе. Наконец она входит.
1: «Вывезите меня на воздух!» —
0: приказывает он сиделке. Голос у него хриплый. Поначалу сиделка делает вид, что его не понимает. Он повторяет то же самое на плохом португальском. Сиделка качает головой. Подтягиваясь на руках, он выбирается из кровати. Съежившееся тело, сутуленное настолько, что кажется почти горбатым, настолько худое, что, наверное, хватило бы порыва ветра, чтобы его сдуть, и с трудом ковыляет к двери из квартиры. Сиделка пытается его отговорить и терпит неудачу. Тогда она выходит с ним в коридор и держит под локоть, пока они ждут лифта. Он не выходил из квартиры вот уже 2 года. Даже до рака Раджит не выходил из квартиры. Он почти ослеп. Сиделка выводит его на палящее солнце, переводит через дорогу, а оттуда на песок Копакабаны. Люди на пляже пораженно смотрят на старика, лысого и разлагающегося, в древней пижаме, который озирается по сторонам выцветшими, некогда карими глазами поверх очков в темной оправе, с толстыми, как бутылочное донышко, стеклами. А он пораженно смотрит на них. Они золотые и прекрасные. Кое-кто спит на песке. Большинство ноги. Или же щеголяют в таких купальных одеяниях, которые только подчеркивают и выпячивают их наготу. И тут Раджит их узнает. Позже, много позже снимают другую биоэпопею. В последней сцене старик падает на колени посреди пляжа, как он сделал это в реальной жизни, и из расстегнутого клапана на пижамных штанах капает кровь, пропитывая застиранный хлопок, темными пятнами пачкая мягкий песок. Он смотрит на них, переводит взгляд с одного на другого, и на его лице написано «благоговение», точно на лице человека, который, наконец, научился глядеть прямо на солнце. Умирая в окружении золотых людей, которые не были мужчинами, которые не были женщинами, он произнес лишь одно слово. Он сказал «Ангелы». И люди, смотрящие биоэпопею, столь же золотые, столь же прекрасные, как измененные люди на пляже, поняли, что это конец всему. И тому миру, какой знал Раджит, это действительно был конец.

0: Пришельцы, которые знали все. В тот день я спокойно сидел за рабочим столом, читал докладную о ситуации с коричневыми пеликанами, и вдруг ворвался государственный секретарь и закричал: «Господин президент, явились пришельцы!» Прямо так и крикнул: «Явились пришельцы!» Словно я должен знать, как с ними обходиться. Я ответил: «Понимаю». В самом начале своего первого президентского срока я усвоил, что словечко «понимаю» — самый безопасный и уместный ответ, пригодный в любой ситуации. Если президент говорит «понимаю», значит, он воспринял новость, а далее разумно и спокойно ждет информации. Тем самым мяч возвращается к советнику. Ну вот, я выжидающе смотрел на госсекретаря и был готов к своему очередному высказыванию, если докладчик не сумеет ничего добавить. Высказывание должно быть следующее: «Итак». Оно будет означать, что я усвоил проблему, но пока не получу достаточной информации, от меня нельзя ждать конкретного решения. А докладчику следовало бы понимать, что нечего врываться в овальный кабинет, если он не располагает такими сведениями. Потому что существуют протоколы движения по инстанциям. Для того я и держу советников. Избиратели вовсе не хотят, чтобы я принимал решения без достаточной информации. Если советнику больше нечего сказать, то вообще не следовало сюда врываться. Я полюбовался им еще немного и, наконец, проговорил: «Итак, это почти все, что нам известно в настоящее время», — осторожно ответил он. Секунду-другую я сверлил бы секретаря взглядом, выигрывая тем самым еще несколько очков, а он взволнованно топтался перед столом. Затем я отпустил его и вернулся к докладу о пеликанах. Я уж точно не собирался волноваться. Могу припомнить только одного президента, который волновался, сидя в своем кресле. Всем известно, что с ним случилось. И когда государственный секретарь закрыл за собой дверь, я улыбнулся. Возможно, пришельцы со временем станут прескверной проблемой, но пока это впереди. Время есть. Однако оказалось, что всерьез сосредоточиться на положении пеликанов невозможно. Даже у президента Соединенных Штатов есть некоторая доля воображения. Если госсекретарь прав, очень скоро надо будет заняться этими пришельцами. Ребенком я читал фантастику и насмотрелся на самых разных пришельцев на экране, но эти были первыми, которые на самом деле захотели перемолвиться с нами словечком. В общем, я не собирался открыть список американских президентов, выставивших себя дураками перед гостями с другой планеты. И позвонил министру обороны. «У нас должен быть план, заготовленный на такой случай», — сказал я. «У нас имеются планы для всех возможных ситуаций». «Чистая правда. У Министерства обороны есть сценарии даже для таких диковинных событий, как возникновение фашистского режима в княжестве Лихтенштейн или внезапное исчезновение всего травяного покрова на Земле». «Секунду, господин президент», — ответил министр. Было слышно, как он что-то бормочет кому-то еще. Я держал трубку у уха и смотрел в окно. Там отчаянно бежали толпы людей. Наверное, от пришельцев. Наконец послышался голос министра обороны. «Господин президент, рядом со мной один из пришельцев, и он советует использовать тот же план, что использовал Эйзенхауэр». Я закрыл глаза и вздохнул. Ненавижу такие разговоры. Мне требовалась информация. Они толкуют о своем, зная, что мне придется задать еще 5 вопросов только для того, чтобы понять ответ на первый. «У тебя пришелец?» — спросил я нейтральным голосом. «Так точно, сэр. Они предпочитают не именоваться пришельцами. Мой говорит, что он НААП». «Спасибо, Луис, но скажи, почему у тебя сидит НААП, а у меня нет?» Снова бормотание, потом ответ. «Потому что они хотят двигаться по надлежащим инстанциям. Обо всем этом они узнали от президента Эйзенхауэра». «Очень хорошо, Луис. Похоже, разговор затянется на целый день. Так было, когда я беседовал и фотографировался с внучкой Мика Джаггера». «Второй вопрос, Луис. Что он, черт побери, имел в виду, говоря о плане президента Эйзенхауэра?» Еще одна приглушенная консультация, потом ответ. «Он говорит, что НААПы приземлились не впервые.
1: Разведывательный корабль с двумя НААПами на борту садился на базе военно-воздушных сил Эдвардс в 1954 году. НААПы встречались с Эйзенхауэром. Очевидно, беседа была весьма сердечная. Президент показался НААПам приветливым и доброжелательным пожилым джентльменом. После этого они постоянно собирались вернуться на Землю, но были очень заняты. То одно, то другое. Эйзенхауэр попросил их не показываться широкой публике, пока правительство не решит, как справиться с неизбежной паникой. Мое предположение, правительство так и не принялось за это дело, и когда НААПы отбыли, вопрос был отправлен на полку. После стольких лет мало кто даже помнит о первой встрече. Теперь НААПы прибыли в большом числе, предполагая, что мы успели подготовить население. Не их вина, что мы ничего не сделали. Они были просто уверены, что их хорошо встретят. «Угу», — ответил я. «Это мое привычное междометие, когда неизвестно, что надо говорить. Убеди их, что мы действительно рады. Не думаю, что администрация Эйзенхауэра довела свои труды до конца, и не думаю, что имеется готовый план, как сообщить эту новость народу. Похоже на то, господин президент». «Вот каковы твои республиканцы», — подумал я. «Луис, спроси своего НААПа еще кое о чем. Знает ли он, что они рассказывали Эйзенхауэру? У них должно быть полно космической мудрости. Возможно, есть кое-какие мысли насчет того, как нам сейчас поступить». Еще одна пауза, потом... «Господин президент, он говорит, они обсуждали с господином Эйзенхауэром только игру в гольф, помогли ему улучшить посыл в лунку. Без сомнения, они прям набиты мудростью, знают все на свете. Во всяком случае, мой НААП, его зовут Харф, говорит, что они будут рады что-нибудь нам посоветовать. Поблагодари его. Могут они кого-нибудь послать для встречи со мной, скажем, через полчаса? Сейчас три НААПа направляются к вам в овальный кабинет. Среди них руководитель экспедиции и командир базового корабля». «Базового корабля? Вы не видели? Корабль стоит на эспланаде. Они очень огорчены тем, что попортили мемориал Вашингтона. Уверяют, что завтра его починят». Я содрогнулся, схватил другой телефон и сказал своему секретарю: «Должны прибыть трое. Они уже здесь, господин президент». Я со вздохом распорядился: «Пусть войдут». Таким вот образом я и познакомился с НААПами. Совсем как президент Эйзенхауэр. Они оказались красивыми людьми и симпатичными. Улыбались, пожимали мне руку, предложили фотографировать историческую встречу, так что пришлось позвать репортеров и сходу, без подготовки, проводить самую важную встречу за всю мою политическую карьеру. Я поздравил НААПов с прибытием. «Добро пожаловать на Землю. И добро пожаловать в Соединенные Штаты». «Спасибо», — ответил НААП по имени Плин. «Мы рады, что сюда прибыли. Как долго вы намерены у нас оставаться?» «Точно не знаем», — ответил Плин. «В течение недели мы вполне свободны». «Угу», — сказал я. После этого рта не раскрыл, только позировал перед камерами. Не намерен был говорить или делать хоть что-нибудь, пока не объявятся мои советники и не начнут советовать.

конечно же, народ запаниковал. Блин говорил, что этого следовало ожидать, да и я и сам придерживался того же мнения. Слишком уж мы насмотрелись фильмов о гостях из космоса. Иногда они прибывают с призывом к миру и всеобщему братству и приносят как раз ту информацию, в которой человечество нуждается долгие тысячелетия. Но чаще пришельцы являются, чтобы нас поработить или истребить, потому что тогда видеоэффекты много лучше. И когда прибыли на апы, все были уже готовы их возненавидеть. Люди не доверяли их приятной внешности. Людям были подозрительны их милые манеры и элегантная одежда. Когда на апы предлагали нам решить все наши проблемы, мы говорили: «Конечно, сделайте это, но во сколько нам это обойдется?» Первую неделю мы с Плином проводили вместе много времени, просто чтобы познакомиться и понять, чего хочет другая сторона. Я пригласил его, командира Тауга и других наапских руководителей, на прием в Белом доме. Там был церковный хор из Алабамы, исполнявший негритянские духовные песни, школьный джаз из Мичигана с попурри из университетских спортивных хитов, команда талантливых двойников прежних рок-звезд с ностальгическими номерами, комедийные труппы из Лос-Анджелеса или откуда-то еще и Нью-Йоркский симфонический оркестр под управлением гениальной девицы 20 лет. Чтобы показать наапам, как восхитительна культура Земли, оркестр сыграл 9-ю симфонию Бетховена. Плину все это очень понравилось. Он сказал, яростно аплодируя: «Люди столь же разнообразны в изображении веселья, как наапы. Мы все без ума от земной музыки и думаем, что Бетховен создал несколько самых прекрасных мелодий из всех, что мы слышали в галактических путешествиях». Я с улыбкой ответил: «Нам очень приятно. Правда, 9-я симфония не лучшая его работа». «Простите», — переспросил я. Он любезно улыбнулся и объяснил: «У нас полагают, что лучшее творение Бетховена — 5-й концерт для фортепиано ми-бемоль-мажор». Я перевел дыхание. «Ну, это дело вкуса. Возможно, стандарты наапов...» «Нет-нет», — поспешно ответил Плин. «Вкусы здесь ни при чем. 5-й концерт считается лучшей вещью Бетховена в соответствии с точными и конкретными правилами музыковедения». Я возмутился. Самую малость. Откуда этому наапу, прилетевшему бог знает с какой планеты, никак не связанной с нашей историей и культурой, откуда этому чудовищу знать, какие чувства поднимает 9-я симфония в человеческих душах? И я спросил излишне мягким голосом: «Тогда скажите, какое наше музыкальное произведение считается наилучшим?» «Музыка Миклоша Рожи из фильма «Бен-Гур», — сказал он простодушно. Что я мог ответить? Пришлось кивнуть. Дело не стоило того, чтобы затевать межпланетную ссору.

все еще ждали, что пришельцы покажут свое истинное лицо, что красивые маски спадут и обнаружатся кошмарные морды, прячущиеся, как мы подозревали, под этими масками. Кроме того, они не отправились домой через неделю. Напам нравилась земля, нравились мы, и они решили ненадолго задержаться. Мы рассказали им о себе, о наших многовековых неурядицах, и они ответили на свой бесцеремонный манер, что могут внести некоторые мелкие поправки. И для всех обитателей Земли жизнь станет много лучше. Кстати, они ничего не попросят взамен. Дадут нам все это в благодарность за гостеприимство. Мы ведь разрешили поставить базовый корабль на Эспланаде, и по всей планете бесплатно подавали им кофе. Мы поколебались, однако суетность и алчность взяли верх. И мы сказали: действуйте. Пусть наши пустыни расцветут. Пусть закончатся войны, исчезнут болезни и бедность. Так недоверие сменилось надеждой. Пришельцы заставили пустыни цвести. На это они запросили 4 месяца. Мы были готовы дать столько времени, сколько понадобится. Они возвели ограду вокруг всей Намибии, никому не разрешали взглянуть, что там происходит. Через 4 месяца устроили большой прием с коктейлями и пригласили желающих со всего света посмотреть на результаты своих трудов. Я послал госсекретаря в качестве своего личного представителя. Он вернулся с восхитительными фотографиями. Громадная пустыня превратилась в ботаническое чудо. Вместо унылых мертвых песков на многие мили протянулась цветущая растительность. Правда, в бескрайнем саду не росло ничего, кроме алтея розового. Много миллионов растений. Я мельком сказал Блину, что жители Земли надеялись на нечто большее по части разнообразия и на что-то более практичное. «Что вы называете практичным?» — осведомился он. «Ну, вы понимаете, съедобные растения». «О пище не беспокойтесь, мы очень скоро справимся и с голодом», — сказал Флинн. «Доброе дело, но вот алтей...» «Что дурного в алтее?» «Ничего», — согласился я. «Алтей розовый — самый прекрасный цветок из растущих на земле». «Некоторым больше нравятся розы», — заметил я, — «а другим тюльпаны». «Нет», — твердо произнес Флинн, — «алтей лучше всех». Я не стал бы вас дурачить. Так что мы поблагодарили Наапов за Намибию, заросшую алтеем, и попросили не заниматься Сахарой, Гоби и другими пустынями.

В общем и целом, НААПы нравились нам, хотя временами с ними было трудновато. Стоило послушать, как НААПы говорят. Излагают в лоб некий категорический императив и оценивают все либо как черное, либо как белое. Алтей – наилучший цветок. Александр Дюма – величайший романист. Электрик – самый приятный цвет. Лучший из автомобилей во все времена – Шевроле Белл.

Америки. Спросил, что или кого НААП считают лучшим президентом в нашей истории. При этом чувствовал себя королевой колдуньей из Белоснежки. Мол, что мне ответит волшебное зеркало. На деле я не ждал, что Плин назовет меня как лучшего президента. Однако сердечко прыгало, пока я ждал ответа. Кто его знает, а вдруг... По правде говоря, думал я, он назовет Вашингтона, Линкольна, Рузвельта или Акивару. Но ответ был неожиданный. Джеймс Н. Полк. Полк? Спросил я и подумал, что даже не смогу узнать его на портрете. Он не слишком известен, сказал Флинн, но был самым достойным, хотя и не ярким президентом. Провел войну с Мексикой и добавил Соединенным Штатам огромные территории. Он говорил, что каждый пункт его программы обрел силу закона. Прекрасный, работящий человек, заслуживающий лучшей репутации. Я спросил, а как насчет Томаса Джефферсона? Тоже неплох, но он не Джеймс Полк. Моя жена, первая леди, подружилась с женой командира Тауга. Ее звали Доим. Они частенько ездили по магазинам вместе, и Доим давала первой леди советы насчет нарядов и ухода за волосами. Объясняла моей жене, какие помещения Белого дома надо заново декорировать, какие благотворительные общества заслуживают государственной поддержки. Именно Доим устроила первой леди контракт на телевидении. И она же приохотила жену к филадельфийским сырным котлеткам, излюбленному лакомству наапов. Хотя лучшей кухней они считали «Текс-Мекс». Однажды две дамы обедали вместе. Сидели за маленьким столиком в шикарном вашингтонском ресторане, а рядом околачивались десятка-два людей из секретной службы и наапские охранники, постоянно сопровождавшие командиров. «По-моему, с каждым днем в Вашингтоне становится все больше наапов», — промолвила первая леди. «Верно», — отвечала Доим. «Каждый день прибывают новые базовые корабли. Земля — одна из самых приятных планет, которые мы посещали». «Конечно, мы вам рады», — сказала моя жена. «И, похоже, население перестало вас бояться». «Алтей сделал свое дело». «Может быть, да». «А сколько сейчас на Земле наапов?» «Наверное, 5-6 миллионов». Первая леди очень удивилась. «Вот уж не думала, что так много». Доим со смехом объяснила. «Понимаете, мы не только в Америке, мы повсюду. Нам действительно нравится Земля. Хотя, конечно, Земля не наилучшая из всех планет. Наша Наапия была и остается лучшим миром, но Земля, без сомнения, входит в первую десятку». «Угу», — ответила моя жена, которая переняла у меня многие ораторские приемы. «И поэтому мы с радостью помогаем вам украсить эту планету и сделать

«Об этом не беспокойтесь», — сказала Доим и смолкла, занявшись творожным салатом. «Когда собираетесь покончить с голодом, очень скоро, не волнуйтесь. А с упадком городов в ближайшее время? А с людской бесчеловечностью?» Доим взглянула на мою жену. «Мы не пробыли здесь и полугода. Чего вы ждете? Чудес? Мы успели сделать больше, чем ваш муж за первый президентский срок». «Алтын насадили», — пробормотала первая леди. «Вся вселенная обожает алтын. Что поделаешь, если земляне лишены вкуса?

кооперативном доме и тут же начали давать советы. Насчет наилучшего вложения денег в душевые кабины, насчет расцветок одежды, маскирующих цвет его кожи, лучшей голографической системы из всех имеющихся на рынке, Эсмеральда F64 с шестифазными экранами Либертат и аргоновым генератором Руби Челленджер, самого прекрасного места, чтобы наблюдать закат, вращающийся ресторан на крыше здания компании Weyerhaeuser в Йеллоустоуне, самых замечательных вин, подходящих для всех случаев, список слишком длинный, не прилагается. Наконец, на какой из двух его приятельниц следует жениться? На Кэнди Мэри Эстергазе. «Господин президент», — писал взбешенный молодой человек, — «я понимаю, мы должны вежливо обходиться с благодетелями из космоса, но у меня вспыльчивый нрав. Конечно, наапы много знают и готовы делиться своей мудростью, но будь они людьми, обыкновенными человеческими существами, живущими в соседней квартире, я бы из них дух вышиб. Дайте совет, пожалуйста. И поскорее, в следующую пятницу они потащат меня покупать обручальное кольцо и новую мебель для гостиной, а мне совсем не нужна эта мебель». Мой министр обороны Луис заговорил с Харвом о конечной цели наапов. Тот сказал: «У нас нет никакой цели. Мы об этом не беспокоимся». «Тогда зачем вы прибыли на Землю? Зачем вы играете в кегли?» «Я не играю в кегли», — сказал министр. «Вы должны играть», — объявил Харв. «Кегли — это самое приятное из человеческих занятий». «Разве не секс самое приятное занятие? Игра в кегли и есть секс. Это символическая форма половой связи, но с одним отличием. Вам не надо беспокоиться о чувствах партнера. Это секс без синдрома вины. Игра в кегли — то, чего люди жаждали многие тысячелетия. Секс без намека на ответственность. Чистейшая квинтэссенция секса на

необходимо обратиться к психотерапевту. Заметно, что эта тема вас смущает и беспокоит. Поговорим о чем-нибудь другом. «Большой охотой», — угрюмо согласился Луис. «Когда мы сумеем получить пользу от ваших технических достижений? Когда вы намерены открыть нам все секреты космоса? Когда освободите человечество от тяжелой работы?» «А что вы называете

0: мы даже не столь развиты, как вы, земляне. Именно у вас мы научились многим удивительнейшим вещам.
1: Что?
0: Луис никак не мог понять, о чем толкует Нааб. У нас нет ничего похожего на вашу изумительную пузырьковую память или силиконовые чипсы. Мы не изобрели ничего хотя бы сравнимого с транзисторами. Знаете, почему базовые корабли такие большие? О, Господи!
2: Верно, сказал Харп. Вакуумные лампы.
0: Все наше космическое оборудование работает на вакуумных лампах. Они занимают чертову кучу места и перегорают. Вы хоть представляете, как долго приходится искать проклятую лампу, если она перегорела? Помните, как ваши люди таскали сумки с лампами?

вы сюда добрались? А если мы так вас опередили, то должны были давно добраться до вашей планеты, не говоря уже обо всех прочих. Карп деликатно рассмеялся. Не рвите на себе волосы, Луис. Как раз потому, что ваша электроника лучше нашей, вам не нужно было добиваться успеха в других направлениях. К примеру, представьте себе, что человечество похоже на парня из Лос-Анджелеса, который ездит на новеньком Кадиллаке, а мы на жителя Нью-Йорка, у которого битый старый Форд. Оба выезжают из своих городов в Сент-Луис. И вот парень на Кадиллаке гонит по скоростным шоссе, делает 120 миль в час, а парень на Форде не спешит, делает всего по 50.

ночами и добирается до цели. Все дело в интеллекте и воле. У вас много говорят о полетах к звездам, но без конца тратят деньги на другие начинания. Вроде войн, эстрадной музыки, международных спортивных состязаний и демонстрации мод. Если хотите выйти в космос, нужно этого добиваться. Но мы действительно хотим. Тогда мы вам поможем. А вы обучите наших инженеров электронному делу, и мы совместно построим замечательные базовые корабли, которые откроют Вселенную и для людей, и для НААПов. «Это мне нравится», — выдохнул Луис.

Когда я учился на втором курсе колледжа, со мной делил комнату длинный тощий парень по имени Барри Ринс. У него была кудрявая шевелюра, и его узкое лицо словно выглядывало из кучи упаковочных стружек. Барри сильно косил. Не из-за дефекта глаза, а потому что хотел произвести впечатление, будто постоянно определяет ценности этого мира. Чистая правда. Он мог назвать истинную и рыночную стоимость любого объекта, какой бы вам ни попался. Как-то в воскресенье мы назначили свидание на футболе двум девушкам из другого колледжа того же города. Перед матчем повели их в университетский музей замечательной художественной коллекции. Моя красотка Бриджит, она готовилась в учительнице начальной школы, и я ходили из зала в зал, отмечая, что вкусы у нас очень похожи. Нам обоим нравились импрессионисты и сюрреалисты. В музее были две маленькие картины Ренуара, и мы добрых полчаса ими восхищались, а потом долго и по-студенчески глупо острили насчет того, что происходит на картинах Магрита, Дали,

0: Сыра, рассказывал Диксит.
1: Да, конечно, ответил Барри. Сыра нет, ничего по-настоящему дурного. Что ты хочешь этим сказать? Вы знаете, кто такой Эф Чёрч? Кто-кто, спросил я. Пошли. Он почти силой потащил нас в зал американских художников. Эф Чёрч, 1826-1900, оказался выдающимся американским пейзажистом, в картинах которых были удивительные и прекрасные световые эффекты.
2: «Посмотрите, какой свет!» — кричал Барри. «Какое пространство! Какой воздух!»
1: Бриджит покосилась на Дикси и шепнула: «Посмотреть на воздух?» Живопись была прекрасна, мы так и сказали, но Барри не успокаивался. Чёрч, по его словам, был величайшим художником во всей американской истории и одним из лучших в мире во все времена.
2: «Я бы его поставил в один ряд с Ван Дейком и Каналетто», — восклицал мой сосед по комнате.
1: «Каналетто?» — переспросил Дикси. «Это тот, кто рисовал воды Венеции?»
2: «Какое у него небо!» — экстатически бормотал Барри.
1: Он выглядел как сластолюбец, отмелевший от наслаждений. «Некоторые любят картины с собачками или голыми женщинами», — заметил я. «Барри любит свет и воздух». После музея мы пообедали, но сначала Барри объяснил, как

состоянии общаться между собой. На матче он сравнивал защитника команды нашего колледжа с одной звездой футбола, а нападающего с другой. Концерт после первой половины матча сравнил с выступлением джаза штата Огайо, и перед концом третьего тайма стало ясно как день, что Барри вот-вот смертельно надоест Дикси. Мы с Бриджит шепотом договорились удрать от них при первой же возможности. Дикси, наверное, сумеет отговориться тем, что ей надо успеть на автобус, и тоже удерет. А Барри проведет вечер, как обычно, сидя в нашей комнате и изучая книжку «Президентские выборы 1996 года».

Вы слушаете «Серебряный дождь» и «Модель для сборки». Номер нашего пейджера 97442, абонент ведущий. Сегодня в эфире рассказ Джорджа Эффингера «Пришельцы, которые знали все».

Иногда Барри читал мне лекции на самые разные темы. Об американской литературе, лучший поэт Эдвин Арлингтон Робинсон, лучший романист Джеймс Томас Фаррелл, о животном мире, единственное стоящее домашнее животное – золотистый ретривер, об одежде, во всем, кроме как в пиджаке цвета морской волны и широких серых брюках, мужчина напрашивается на неприятности. И даже насчет хобби. Он собирал знаки различия русской царской армии. Тогда я сказал, что мой папаша коллекционировал колючки.

арбитром по части хорошего вкуса. Все знали, у кого надо просить совета. Но у него никто ничего не спрашивал. Мы его люто ненавидели. Я сменил жилье еще до конца осеннего семестра. Озлобленный и всеми отверженный, Барри Ринц устроился старшим воспитателем в среднюю школу. Именно такая работа была ему нужна. Мало кому так везет в жизни. Так вот, не зная я этого парня досконально, я мог бы поверить, что на самом-то деле

Земле год, на Апы преподнесли нам подарок – межзвездный транспорт. Он оказался, на удивление, недорогим. На Апы описали нам свои тяговые двигатели, дешевые и безопасные. Обучили своим методом навигации, указали на прямые пути, открытые ими в космосе. У нас это называли искривлениями пространства, хотя в физическом смысле пути не имеют ничего общего с теорией Эйнштейна или искривленным пространством и вообще ни с чем в таком роде. Мало кто понимал объяснение наапов, но это ничего не меняло. Они сами не понимали, что такое прямые пути. Использовали их и все. Все это было подано Земле.

несколько туристических агентств уже принимали заказы на грандиозное турне по десятку ближних населенных планет. Да-да, оказалось, что космос полон жизни. В нем множество гуманоидов на планетах, обращающихся вокруг звезд солнечного типа. «Мы десятилетиями пытались установить связь с неземными цивилизациями», — жаловался один советский ученый. «Почему они не отвечают?» Его коллега Нааб сочувственно пожал плечами и ответил: «В галактике все пытаются установить связь. Для них ваши послания были чем-то вроде рекламы, рассылаемой по почте». Сначала мы ощутили себя униженными, но быстро утешились. Когда войдем в межзвездное сообщество, к нам отнесутся более серьезно. И Наапы сделали это возможным.

благодарны НААПам, но из-за этого жить рядом с ними не стало легче. К концу моего второго президентского срока Блин явился с советами насчет дальнейшей карьеры. «Книгу не пишите», — сказал он, — «а я уже успел написать 200 страниц воспоминаний». «Если хотите быть авторитетным политиком, прекрасно, но держитесь в тени и ждите, когда вас пригласят». «А чем же мне заняться сейчас?» — спросил я. «Найдите себе что-нибудь новенькое.

миру. У всех были такие же неприятности с наапами. Похоже, они прибыли в таком множестве, что у каждого землянина имелся свой наап, чтобы давать ему нескончаемые советы. Подобного напряжения не было с 1992 года. Тогда на конкурсе «Мисс Вселенной» титул вообще не присудили большинством голосов. Поэтому я не был особенно удивлен, когда после 28

населенные планеты были похожи в одном. Там проживали очаровательные, милые, умные существа, оставившие свои родные миры после того, как их планеты открыли для себя Наапы. Разные расы мирно и гармонично жили рядом в новых просторных городах, специально возведенных для иммигрантов. Возможно, эти инопланетяне некогда перенесли внутренние междоусобицы и вспышки ненависти, столь хорошо знакомые людям, но теперь об этом не могло быть.

Через год после старта первого межзвездного корабля население Земли уменьшилось на 0.5%. Через 2 года почти на 1/4. Наапы были слишком сердечны, благорасположены и назойливы для того, чтобы им можно было сопротивляться. И они становились все более утомительными. Вместо того, чтобы скандалить с ними, люди собирали вещички и улетали к звездам. Кругом было множество по-настоящему приятных планет. Путешествие стоило не слишком дорого, а возможности открывались неограниченные. Люди, угнетенные земной реальностью, могли обрести новую жизнь. Обрести себя на планетах, о существовании которых мы и не знали до появления наапов. Земные города теперь не были грязными муравейниками, забитыми нищими людьми. Немногие оставшиеся жители могли выбирать себе хорошие дома и квартиры.

значительно снизилось по отношению к числу производителей. В течение 10 лет население Земли уменьшилось наполовину и продолжало уменьшаться. Бедность тоже начала исчезать по своим причинам. Теперь работы хватало на всех. Когда стало ясно, что на АПы не будут занимать рабочие места, люди могли спокойно выбирать себе дело. Очень скоро исчезли дискриминации и предвзятость. Все объединились в стремлении поддерживать производство вопреки огромной эмиграции. Всем стало доступно хорошая жизнь, и любые обиды исчезли. А кроме того, вся враждебность, сохранившаяся в людях, теперь была направлена на пришельцев. Наапы против этого не возражали. Они просто выполняли обещанное.

0: почмейстер маленького городка Нью-Далласа на Тире, четвертой планете звезды, которая значится в нашем старом каталоге под номером Струве 2398. Инопланетяне разных рас называют звезду именем, которое можно привести как «Божья шишка». Все здешние жители добрые и милосердные, так вот на дух не выносят наапов. Да нет, вы не поняли. По всей галактике наапов считают посланцами мира. Их миссия путешествует с планеты на планету, принося общее согласие, процветание и истинную цивилизованность. В галактике нет разумной расы, которая не любила бы наапов. Все мы осознаем, каковы их свершения и как много они для нас сделали. Но если наапы начнут селиться в нашем квартале, мы немедленно сложим чемоданы и двинемся куда-нибудь еще.
1: Это цитата из документа, официального документа, скорее всего, секретного очень долгое время, да и как могло быть иначе. Документ называется «Послевоенная доктрина США». И автором ее является Ален Даллес. Если мне не изменяет память, поправьте меня, если я ошибусь, Ален Даллес был первым директором Центрального разведывательного управления. Так вот, небольшая цитата из этого документа. Приготовьтесь. Мы найдем своих помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность. Литература, театр, кино. Все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности.

Ричард Бах. Иллюзии. Предисловие автора. Вот вопрос, который я не раз слышал после опубликования «Чайки» Джонатан Ливингстон. Что вы собираетесь писать дальше, Ричард? Что после Джонатана? Я отвечал тогда, что больше ничего не должен писать, ни слова. И что мои книги вместе взятые уже сказали все, что я просил их сказать. После того, как я голодал и вынужден был продать машинку и прочее в том же роде, я был рад, что не должен больше работать до полуночи. Но каждое лето, или почти каждое, я выбирался на своем стареньком биплане в зеленотравные моря Среднего Запада, катал пассажиров по $3 за рейс и начал снова ощущать прежнее напряжение. Осталось что-то, что я должен был сказать и не сказал. Мне вовсе не нравится писать книги. Если я могу повернуться спиной к идее, которая притаилась в темноте, если я могу избежать этого и не открыть ей дверь, я даже не потянусь к перу. Но иногда раздается взрыв, и летит стекло, кирпич, осколки сквозь переднюю стену, и кто-то или что-то осторожно подкрадывается по булыжнику, хватает меня за горло и тихо говорит: «Не отпущу тебя, пока не выскажешь меня словами на бумаге». Вот как я повстречался с иллюзиями. Даже там, на Среднем Западе, когда я бывало лежал на спине и учился разгонять облака, я не мог прогнать эту историю из своего ума. Что если бы пришел кто-то, кто действительно годился для этого и смог бы научить меня, как действует мой мир и как им управлять? Что если бы я встретил кого-то сверхпродвинутого? Что если бы Сиддхартха или Иисус пришли в наше время с властью над иллюзиями мира, ибо они знали бы реальность, лежащую за ним? И что если бы я лично встретил его, если бы он летал на биплане и приземлился на том же самом поле, что и я? Что сказал бы он? Как бы он выглядел? Быть может, он не был бы похож на мессию из моего дневника, испачканного машинным маслом и в пятнах зелени от травы. Быть может, он не сказал бы ничего такого, что говорится в этой книге. Но и тогда он говорил бы мне: «Мы притягиваем в свою жизнь все то, о чем думаем». Но если это правда, то так или иначе я привел себя к этому моменту по какой-то причине, и вы также. Не случайно, наверное, вы держите эту книгу. Возможно, есть что-то в этих приключениях, чтобы вы попали сюда и запомнили. Я выбираю способ думать таким образом. И я предпочитаю думать, что мой мессия вознесся в какое-то другое измерение, и это вовсе не выдумка. Наблюдает за нами обоими и смеется от удовольствия, что все случилось так, как было задумано. Глава первая. Жил-был учитель, который пришел на землю, родившись в святой земле Индиане, и вырос среди таинственных холмов к востоку от Форт Уэйна. Этот учитель учился этому миру в здешних местах, в обычной школе штата Индиана, а когда вырос, у своей профессии автомеханика. Но у учителя были и другие знания, полученные из других школ, из других стран и из других жизней, которые он прожил. Он помнил их, и эта память делала его мудрым и сильным, так что другие увидели силу его и пришли к нему за советом. Учитель верил, что у него есть сила помочь себе и в

0: всему человечеству. И было ему по вере его, так что и другие увидели его силу и пришли к нему, чтобы он избавил их от бед и исцелил от всяческих болезней. Учитель верил, что для любого человека полезно думать о себе, что он сын Бога, и как он верил, так оно и было. И в мастерских, где он работал, появлялись толпы тех, кто искал его учение и хотел коснуться его, а улицы были запружены теми, кто жаждал лишь одного, чтобы на них упала его тень, когда он пройдет мимо них и изменит их жизнь. Случилось так, что из-за этих толп управляющие мастерскими, где он работал, попросили учителя оставить работу и идти своей дорогой, ибо так тесно обступала его толпа, что ни у кого из механиков не было места, чтобы чинить автомобили. И случилось так, что он ушел за пределы города, и люди, следовавшие за ним, стали называть его Мессией и Чудотворцем. И как они верили, так оно и было. Если, когда он говорил, проносилась гроза, то ни единой капли не падало на головы слушателей его. Те, кто стоял далеко от него в этой огромной толпе, слышали его слова так же ясно, как и те, кто был рядом с ним. Неважно, гремел ли при этом гром или сверкала молния, и всегда он говорил с ними притчами. И сказал он им: «В каждом из нас заложена сила нашего согласия на здоровье и болезнь, на богатство и бедность, на свободу и рабство. И это мы управляем этой великой силой, и никто другой». Тут заговорил мельник и сказал он: «Тебе легко говорить, учитель, ибо тобой руководят свыше, а нами нет, да это и не нужно, так как мы трудимся. Человеку приходится работать, чтобы жить в этом мире». Учитель, отвечая им, сказал: «Однажды жили-были существа в одной деревне на дне большой прозрачной реки. Течение реки молча проносилось над ними всеми, молодыми и старыми, богатыми и бедными, добрыми и злыми. Течение шло своей собственной дорогой, зная лишь свое собственное хрустальное «я». Все существа, каждый по-своему, крепко цеплялись за стебли и камни на дне реки, ибо цепляться было их образом жизни, а сопротивление течению – тем, чему каждый учился с рождения. Но одно существо сказало, наконец: «Мне надоело цепляться. Хотя я не могу этого видеть, но я верю, что поток знает, куда он течет. Я отцепляюсь, и пусть он несет меня, куда захочет. Цепляясь, я умру от скуки». Другие существа засмеялись и сказали: «Глупец! Отцепишься, и поток, которому ты поклоняешься, швырнет тебя о камни и разобьет вдребезги, и ты умрешь скорее, чем от скуки». Но он не обратил на их совет внимания и, глубоко вздохнув, перестал держаться. И сразу же его закрутило течение и швырнуло о камни. Однако он отказался прицепиться снова, и поток высоко поднял его, свободного, со дна, и больше он уже не был в синяках и не ушибался. А существа на дне, для которых он уже был чужим, кричали: «Смотрите, он летает! Свершилось чудо! Смотрите, Мессия пришел спасти нас всех!» А он, несясь в потоке, сказал: «Я не более Мессия, чем вы. Река с восторгом принимает нас, свободных, если только мы осмеливаемся отцепиться. Наша истинная работа в этом путешествии, в этом приключении». Но они еще громче кричали: «Спаситель!» и все так же цеплялись за камни и веточки. И когда они снова взглянули вверх, его уже не было. И они остались одни и стали создавать легенды о Спасителе. И случилось так, что все больше и больше людей толпилось вокруг него с каждым днем, и все ближе, все плотнее, со все возрастающим упорством. Когда он увидел, что они вынуждают исцелять их, не давая отдыха, и кормить их постоянно чудесами, учить их жить их жизнью, он в тот же день ушел на вершину горы и там молился. И в сердце своем сказал он: «Бесконечное лучезарное сущее, если будет на то воля твоя, да минует меня чаша сия, да избавишь ты меня от этой немыслимой задачи. Я не могу жить жизнью ни одной другой души, однако десятки тысяч молят меня о жизни. Прости меня, что я позволил всему этому случиться. Если на то воля твоя, Дай мне вернуться к моим машинам и инструментам и жить, как все нормальные люди». И голос на холме заговорил с ним. Голос, который не был голосом ни мужчины, ни женщины, ни громким, ни тихим. Голос, который был бесконечно добр. И сказал ему голос: «Не моя воля, но твоя да свершится. Ибо то, что есть твоя, это и моя воля для тебя. Иди своим путем, как и все другие люди, и да будешь ты счастлив на земле». И, услышав это, учитель обрадовался и возблагодарил, и сошел вниз с горы, напевая песенку механика. И когда толпа приступила к нему со своими горестями, умоляя исцелить их и накормить их тут же пониманием и развлечь их чудесами, он улыбнулся народу и сказал любезно: «Я закончил». На мгновение толпа онемела от изумления. И сказал он им: «Если человек сказал Богу, что он больше всего на свете хочет помогать страждущему миру любой ценой, и Бог ответил и сказал ему, что он должен делать, следует ли человеку делать так, как ему сказали?» «Конечно, учитель!» — закричали они. «Для него должно быть удовольствием испытывать даже муки ада, если Бог просит этого». «Неважно, каковы эти муки и насколько сложна задача. Честь быть повешенным или распятым на дереве и сожженным, если это то, о чем попросил Господь», — сказали они. «А что бы вы сделали, — сказал учитель, — если бы Бог заговорил с вами и прямо в лицо сказал бы вам: „Я повелеваю вам, чтобы вы были счастливы в мире, пока вы можете“? Что бы вы сделали тогда?» И молчала толпа. И ни голоса, ни звука не было слышно в холмах и долине, где они стояли. И сказал тогда учитель в тишине: «На дороге нашего счастья найдем мы знание, ради которого мы избрали эту жизнь. Вот что я узнал в этот день, и я выбираю покинуть вас. И теперь вы пойдете своим собственным путем, как вам захочется». И он ушел своей дорогой сквозь толпу и оставил их, и вернулся к повседневному миру людей и машин. Глава вторая. Была середина лета, когда случай свел меня с Дональдом Шимодой. За 4 года полетов мне ни разу не встретился ни один пилот, который делал бы то же самое, что и я. Перелетал с места на место на стареньком биплане и катал пассажиров по $3 за час полета. Но однажды, пролетая к северу от Ферриса, штат Иллинойс, я взглянул вниз из открытой кабины своего флита, и, поверите ли, там приземлился старый Travel Air 4000, бело-золотой, на изумрудно-зеленом огороженном поле. «Жизнь у меня свободная, но иногда она становится одинокой. Я увидел биплан, несколько минут подумал и решил, что не будет ничего плохого, если я ненадолго к нему приземлюсь. Убрав газ до малых оборотов, руль высоты до отказа вниз, мы, флит и я, в широком развороте стали снижаться. Негромко и ласково, словно ветер в качающихся проводах, затянул мотор свое медленное «пок-пок», замедляя вращение пропеллера. Я сдвинул защитные очки на лоб, чтобы лучше видеть, куда приземляться. Зеленые джунгли колосьев со свистом проносились подо мной, мелькнул забор, а затем, насколько я мог видеть, недавно скошенное поле. Я вывел руль высоты и скольжения вниз, затем тихо зашуршала земля под колесами, замедление, замедление, и, наконец, быстрые выхлопы двигателя, и машина остановилась рядом с другим самолетом. Я выключил двигатель. Послышалось тихое «клак-клак», пропеллер замер, и наступила тишина июльского дня. Летчик Travel Air сидел в траве, прислонясь к левому колесу своего самолета, и наблюдал за мной. С полминуты я тоже молчал, удивляясь его спокойствию. Я бы лично не был бы таким невозмутимым и не сидел бы так, наблюдая, как рядом со мной приземляется другой самолет примерно в 10 ярдах. Я кивнул ему. Он мне понравился, сам не знаю почему. «Ты выглядишь одиноким», — сказал я ему издали. «Ты тоже». «Не хочу мешать тебе. Если я лишний, полечу дальше». «Нет, Я ждал тебя. Я улыбнулся на это. Прости, что опоздал. Ничего. Я снял шлем и очки, вылез из кабины и спрыгнул на землю. После пары-другой часов в кабине моего флита это всегда приятно. «Надеюсь, что ты не откажешься от ветчины и сыра», — сказал он. «Хлеб с ветчиной и сыром. А может, и с муравьем». Никаких рукопожатий, никаких церемоний знакомства. Он не выглядел слишком крепким. Волосы до плеч чернее, чем резина на колесах, к которым он прислонился. Глаза темные, как у ястреба. Хорошо, когда такие глаза у друга, но у любого другого они заставили бы вас чувствовать себя очень неуютно. Он вполне мог бы быть мастером карате, собирающимся продемонстрировать свое жестокое и бесшумное искусство. Я взял у него сэндвич и стаканчик с водой из термоса. «Ты кто?» – спросил я. «За годы, что я катаю фермеров в самолете, я ни разу не видел ни одного такого же бродяги, как я». «Да я ни на что особенно не гожусь», — сказал он вполне весело. «Немножко механик, сварщик. Чуть халтурил с гусеничными тракторами. Задерживаясь на одном месте больше, чем нужно, я попадаю в переделки. Поэтому я отремонтировал самолет и бродяжничаю». «А в каких моделях тракторов ты разбираешься?» «Я с детства бредил дизельными тракторами». «Д8, Д9. Да это было совсем недолго, вагая».
1: «Д9? Такие большие, с дом, с двойным приводом. Это правда, что они могут сдвинуть гору?»
0: «Есть гораздо лучшие способы двигать горы», — сказал он с улыбкой, которая длилась доли секунды. На минуту я прислонился к нижнему крылу его самолета и смотрел на него. Игра света. На него трудно было смотреть вблизи. Как если бы он был окружен серебристым сиянием, создающим слабый светящийся фон. «Что-нибудь не так?» — спросил он. «В какие такие переделки ты попадал?» «О, ничего особенного. Просто сейчас мне нравится все время передвигаться, как и тебе». Я взял свой сэндвич и обошел самолет кругом. Это была машина выпуска 1928 или 29 года, нисколько не поцарапанная. Заводы не выпускают таких новеньких самолетов и не ставят их на стоянку в поле. По меньшей мере 20 слоев лака и краски сияли как зеркало на деревянных деталях машины. Под кабиной золотыми буквами старинным английским шрифтом было написано «Дон», а на регистрационной карте значилось «Д.У. Шимода». Инструменты были новёхонькие, только что из ящика. Настоящие летные инструменты 1928 года. Дубовая полированная приборная доска и руль управления, смеситель и опережение вспышки слева. Теперь уже нигде не встретишь опережение вспышки, даже в самых лучших реставрированных самолетах. И нигде ни царапины, ни пятнышка на перкалевой обшивке, ни одного потека масла на кабине, ни единой соломинки на полу кабины, как будто его машина никогда не летала. Словно она просто материализовалась на этом самом месте сквозь какую-то дыру во времени протяженностью полвека. Я почувствовал, как от всего этого у меня по спине забегали мурашки. «И долго ты уже катаешь фермеров?» — спросил я у него, глядя на самолет. «С месяц. Может, недель 5». Он лгал. 5 недель полетов над полями, и кто бы вы ни были, на вашем самолете появится и грязь, и солома на полу кабины. Хоть что-нибудь да будет. Но эта машина. Ни капли масла на ветровом стекле, ни пятнышка от травы на несущих плоскостях, ни налипших на пропеллере насекомых. Летом в Иллинойсе это невозможно ни для какого самолета. Я рассматривал Travel Air еще 5 минут, а потом вернулся и сел на траву под крылом лицом к летчику. Мне не было страшно. Мне все еще нравился этот парень, но только что-то здесь было не так. «Почему ты говоришь мне неправду?» «Я сказал тебе правду, Ричард», — сказал он. «Мое имя тоже написано на моем самолете». «Слушай, человек не может катать пассажиров на своем самолете целый месяц без того, чтобы не замаслить его или хотя бы, друг мой, не запачкать хоть что-нибудь. Хоть одно пятнышко на ткани, а? Господи, ну хоть травинка на полу!» Он спокойно улыбнулся мне. «Есть вещи, которых ты не знаешь. в этот момент он был чужаком, пришельцем с другой планеты. Я поверил тому, о чем он говорил, но у меня не было никакого объяснения для пребывания этой ювелирной вещицы, чем по сути был его самолет, посреди летного поля. Это правда. Но когда-нибудь я их узнаю. Все узнаю. И тогда ты сможешь взять мой самолет, Дональд, потому что тогда мне уже не нужно будет летать. Он посмотрел на меня с интересом, его черные брови поднялись. Да ну, расскажи мне. Я был в восторге. Кто-то хочет услышать мои теории. Долгое время люди не умели летать. Думаю, что это происходило просто от того, что они считали это невозможным. Поэтому, конечно, и не научились первому закону аэродинамики. Мне хочется верить, что где-то существует другой закон. Вам не нужны самолеты, чтобы летать или добираться до других планет. Мы можем научиться делать все это без машин, если захотим. Он улыбнулся едва заметно и серьезно кивнул. И ты думаешь, что научишься всему этому, если будешь катать пассажиров по $3 за рейс? Единственное знание, которое имеет для меня смысл, это то, которое получаешь самостоятельно, делая то, что ты хочешь. Нет и не может быть на Земле ни одной души, которая могла бы научить меня большему из того, что я хочу знать, чем мой самолет и небо. И если бы такой человек был, я тут же направился бы разыскивать его. Или ее. Темные глаза спокойно смотрели на меня. Разве ты не веришь, что у тебя есть ведущий, если ты действительно хочешь научиться всему этому? Да, меня ведут. А кого нет? Я всегда чувствовал, что за мной наблюдают или что-то в этом роде. И ты думаешь, тебя приведут к учителю, который поможет тебе? Если не случится так, что этим учителем окажусь я сам, тогда да. Может, так и случится, сказал он. Современный новый пикап неслышно подъехал к нам по дороге, подняв облако пыли, и остановился у поля. Дверца отворилась, и оттуда вышел старик и девочка лет 10. Было так безветренно, что пыль оставалась висеть в воздухе. «Это вы тут катаете?» — спросил старик. Поля нашел Дональд Шимода, и поэтому я молчал. «Да, сэр», — сказал он весело. «Сегодня неплохо полетать, правда? Хотите?»
2: «А если бы захотел, вы не станете выкидывать номера, делать всякие там кувырки?»
0: Глаза старика озорно блестели, пока он разглядывал нас, чтобы увидеть, принимаем ли мы его за простака-деревенщину. «Захотите — будем. Не захотите — не будем».
2: «Так вы, наверное, дерете за это чертову ему денег».
0: $3 наличными, сэр, за 10-минутный рейс. Это значит 33,3 цента в минуту. Многие, кто рискнул, говорят, что дело стоит того». У меня было странное чувство постороннего, который болтается тут и слушает, как другой делает свое дело. Мне понравилось то, что он сказал все так сдержанно. Я так привык к тому, как я рекламировал свои полеты.
2: «Парни, гарантирую вам наверху температуру на 10 градусов ниже. Отправимся туда, где летают только птицы и ангелы. И все это за $3. Мизерная часть содержимого вашего кошелька или кармана».
0: Что забыл, что это можно делать как-то иначе. Это напряженная работа — летать и катать пассажиров в одиночку. Я привык к этому, но тут было и другое. Если у меня не будет пассажиров, мне нечего будет есть. Сейчас, когда я мог позволить себе побездельничать от того, что мой обед больше не зависел от выручки, я мог хоть однажды расслабиться и понаблюдать. Девочка отошла назад и тоже наблюдала. Белокурая, с карими глазами, с серьезным лицом, она стояла рядом, потому что рядом был ее дедушка. Она не хотела летать. Чаще бывает как раз наоборот. Жаждущие летать дети и осторожные взрослые. Когда вы зарабатываете себе на жизнь, у вас вырабатывается чутье на такие дела. И я точно знал, что девочка не полетит с нами, сидим и тут хоть целое лето.
2: «Кто из вас, джентльмены?» — спросил старик.
0: Шимода налил себе в чашку воды. «Ричард полетит с вами. У меня еще обед. Или ждите».
2: «Нет, сэр, я готов прямо сейчас. Мы можем пролететь над моей фермой?»
0: «Конечно», — сказал я. «Только покажите, куда вам хочется полететь, сэр». Я выгрузил из передней части кабины постель, ящик с инструментами и котелки, помог старику забраться на пассажирское кресло и пристегнул его ремнями. Затем я скользнул на заднее сиденье и пристегнул свой ремень. «Крутни, пожалуйста, пропеллер, Дон, хорошо?» «Давай». Держа чашку с водой, он встал у пропеллера. «Как надо». «Зажигание и тормоза. Проверни его тихонько. От толчка сразу вырвется из руки». Всегда, когда кто-нибудь поворачивал пропеллер флита, он делал это слишком быстро, и по тем или иным непонятным причинам мотор не заводился. Но этот человек повернул его так тихонько, словно только этим и занимался всю жизнь. Щелкнула пружинка стартера, искра проскочила в цилиндры, и старый мотор заработал совсем легко. Он вернулся к своему самолету, сел и заговорил с девочкой. В реве мотора и вихре летящей соломы флит поднялся в воздух на 20 футов. Если сейчас мотор откажет, мы сядем в пшеницу. 50 футов. Теперь мы можем повернуть и сесть на выгоне. К западу тут выгон для коров. 80 футов. Я выравниваю, следуя туда, куда указывает палец старика, против юго-восточного ветра. 3 минуты лета, и мы делаем круг над фермерскими постройками, сараями цвета раскаленного угля, над домом, словно выточенным из слоновой кости, окруженным зарослями мяты. Позади дома огород, где растет сахарная кукуруза, салат и помидоры. Человек на переднем сиденье посмотрел вниз, когда мы кружили над фермой в пролет между крыльями и расщелками флита. На крылечке под нами появилась женщина в белом переднике поверх синего платья и помахала нам. Мужчина помахал ей в ответ. Потом они стали кричать, как им хорошо видно друг друга. Наконец он обернулся ко мне и кивнул, показывая, что «довольно, спасибо» и что мы можем возвращаться. Я сделал большой круг над городом Феррис, чтобы там знали, что можно будет полетать, и стал снижаться по спирали, чтобы показать, где это происходит. Когда я пошел на посадку, делая крутой вираж над полем, Travel Air взмыл с земли и сразу же повернул в сторону фермы, над которой мы только что летали. Когда-то я летал в составе «пятерки», и на мгновение у меня возникло то же ощущение. Один самолет взлетает с пассажирами, в то время как другой приземляется. Мы коснулись земли с небольшим сотрясением и откатились до дальнего края поля недалеко от дороги. Мотор заглох. Мужчина отстегнул пристежной ремень, и я помог ему выбраться. Он достал из комбинезона бумажник и, качая головой, отсчитал долларовые бумажки.
3: «Вот это поездка, сынок!»
0: «Мы тоже так думаем. Мы предлагаем товар высшего сорта».
3: «Это все твой друг. Вот уж кто умеет предложить свой товар».
0: «Почему он?»
3: «Вот что я тебе скажу. Твой друг продал бы золу самому дьяволу. Держу пари, разве не так?»
0: «Почему вы так думаете?»
3: «Из-за девочки, почему же еще? Чтобы моя внучка Сара полетела на самолете?»
0: Говоря так, он следил за Travel Air, кружащим над фермой в голубой серебристой дымке воздуха. Он говорил так, как говорит спокойный человек, заметивший у себя в саду засохшую березу, которая вдруг расцвела и покрылась румяными спелыми яблоками.
3: «С самого рождения эта девочка до смерти боялась высоты. Вопит. Просто в ужас приходит. Она бы скорее голой рукой схватила шершня, чем залезла на дерево. Не полезла бы по лестнице на чердак, даже если бы началось наводнение. Девочка чудо как хорошо управляется с машинами, да и с животными неплохо ладит. Но высота! От этого она бежит, как от чумы. И вот посмотрите-ка, она летит!»
0: Он продолжал говорить об этом и о других разных случаях. Вспомнил, как много лет назад такие же вот бродяги, бывало, залетали через Гейсберг и Монмут на таких же, как у нас, самолетах. У них тоже было по 2 крыла, только те выделывали с ними черт знает что. Я смотрел, как далекий Travel Air становится все больше, как он по спирали прошел над полем на более крутом вираже, чем сделал бы я, будь у меня на борту девочка, которая боится высоты, скользнул над пшеничным полем, забором, коснулся травы и приземлился на 3 точки так, что дух захватило. Дональд Шимода, должно быть, уже давно летает, раз он мог так посадить Travel Air. Самолет подкатил и остановился возле нас. Для этого не пришлось делать никаких лишних усилий. Пропеллер тихонько звякнул и остановился. И ни одной мертвой мушки на восьмифутовой лопасти. Я вскочил, чтобы помочь. Отстегнул у девочки ремень, открыл для нее дверцу передней кабины и показал, куда поставить ногу, чтобы не повредить обшивку крыла. «Как тебе понравилось?» Она даже не слышала, что я ей сказал.
4: «Дедушка, я не боюсь! Мне было не страшно, честно! Дом был как игрушечный, и мамочка помахала мне. А Дон сказал, что я боялась просто потому, что однажды упала с высоты и умерла, и что больше я не должна бояться. Я буду летчиком, дедушка! У меня будет самолет, и я сама буду водить его, и везде летать, и катать людей на моем самолете, можно?»
0: Шимода улыбнулся старику и пожал плечами.
3: «Это он сказал тебе, что ты будешь летчиком, да, Сара?»
4: «Нет, я. Ведь я уже хорошо разбираюсь в моторах, ты же знаешь».
3: «Ну что ж, можешь поговорить об этом со своей матерью. Нам пора домой».
0: Эти двое поблагодарили нас, и один пошел, а другая в припрыжку побежала к своему грузовичку, оба изменившиеся от того, что случилось на поле и в небе. Появились еще два автомобиля, потом еще один, и весь день у нас было полно людей, которые хотели увидеть Феррис с воздуха. Мы сделали 12 или 13 рейсов, при этом торопились как только могли, после чего я помчался в город за бензином для флита. Потом было еще несколько пассажиров и еще. И настал вечер, а мы без остановки летали туда и обратно до захода солнца. Где-то я прочитал, население 220, и к тому времени как стемнело, я стал думать, что мы прокатили их всех, может, еще нескольких из пригорода. Я забыл спросить Дона Осария о том, что он ей сказал. Придумал ли какую-то историю, или то, что он думал о смерти, было правдой. И краем глаза, пока пассажиры рассаживались, я внимательно наблюдал за его самолетом. Нигде не пятнышко. Он явно умудрялся в полете уворачиваться от насекомых, которых мне приходилось чищать с ветрового стекла после часа другого лета. Небо уже почти потемнело, когда мы закончили. К моменту, когда я сложил солому в свою жестяную печку, положил сверху угольные брикеты и разжег огонь, стало совсем темно, и огонь бросал яркие блики на самолеты, стоящие рядом, и на золотые стебли соломы вокруг нас. Я заглянул в ящик с продуктами. «Суп или тушенку? Или спагетти?» — спросил я. «Может, груши или персики? Хочешь горячих персиков?» «Все равно», — сказал он мягко. «Что-нибудь или ничего».
5: «Парень, ты что, не голоден? Это был трудный денек».
0: «Ты немного мне предлагаешь, ради чего стоило проголодаться? Разве только это будет хорошая тушенка?» Я открыл банки тушенки своим шведским офицерским ножом, проделал то же самое с банкой спагетти и поставил обе банки на огонь. Карманы мои были набиты деньгами. Для меня это был один из наиболее приятных моментов дня. Я вытащил бумажки и пересчитал их, немало не заботясь о том, чтобы расправить их или сложить. Оказалось, $147. И я стал считать в уме, что дается мне с немалым трудом.
6: Постой, дай-ка подумать. 4 и 2 в уме.
0: 49 рейсов сегодня. Дон, я побил тот рекорд, когда у меня был $100 день, только я до флит. Ты, должно быть, побил бы и $200, ведь ты в основном возил сразу подвое.
6: В основном, повторил он.
0: «Кстати, о том учителе, которого ты ищешь», — немного погодя начал Дон. «Не ищу я никакого учителя», — сказал я. «Я деньги считаю. Я могу неделю прожить на это. Целую неделю я могу нифига не делать. Пусть хоть дождь зарядит, мне не страшно».
6: Он улыбнулся, глядя на меня.
0: «Когда ты, наконец, накупаешься в деньгах, не будешь ли ты так добр передать мне тушенку?»

0: Глава третья. Бесконечная толпа людей. Людские потоки, текущие к одному человеку, который находится в центре. Затем поток людей превращается в океан, который вот-вот поглотит этого человека. Но вместо того, чтобы утонуть, он идет по океану, посвистывая, и исчезает. Водный океан превратился в травяной. Бело-золотой Travel Air приземлился на траве. Из кабины выбрался пилот с матерчатым транспарантом. «Летите! $3! Летите!» Было 3 часа утра, когда я проснулся от этого сна, помня его весь и по какой-то непонятной причине почувствовал себя счастливым. Я открыл глаза и увидел, что большой Travel Air стоит возле флита. Шимода сидел на своей постели так же, как и тогда, когда я впервые встретил его, опершись на левое крыло своего самолета. Нельзя сказать, что я видел это ясно, просто знал, что это так. «Эй, Ричард!» — тихонько позвал он из темноты. «Разве это не объясняет тебе, в чем дело?» «Что объясняет мне?» — сказал я, смутно соображая с просонок, все еще вспоминая сон и, кажется, ничуть не удивленный тем, что он еще не спит. «Твой сон. Этот парень, толпа и самолет», — терпеливо проговорил он. «Тебе было любопытно узнать насчет меня. Теперь ты знаешь. Все в порядке?» «Было такое сообщение. Дональд Шимода, тот, которого прозвали «Механик-мессия», американский авиатор, исчезнувший однажды на глазах у 25 тысяч свидетелей. Это я помнил, читал на газетном стенде в каком-то городишке в Огайо, но только потому, что это было напечатано на первой странице. Дональд Шимода. «К вашим услугам», — сказал он. «Теперь ты знаешь, и не ломай больше голову на эту тему. А теперь спи». Но я долгое время думал об этом, прежде чем заснуть. «Разве это можно?» «Я и не думал. У тебя такое предназначение, мессия, ведь от тебя ожидают, что ты спасешь мир, так?» «Я и не знал, что мессия может вот так запросто закручивать гайки, а потом взять и все бросить». Я сидел верхом на обтекателе флита и рассматривал своего странного приятеля. «Дон, брось-ка мне, пожалуйста, ключ 9/16». Он поискал в ящике и бросил мне гаечный ключ. Как и другие инструменты в то утро, ключ, который он мне бросил, замедлил свой полет и остановился в воздухе, плавая в невесомости, лениво вращаясь. Однако, как только я коснулся его, он тяжело опустился мне в ладонь. Обычный хромованадиевый авиационный гаечный ключ, хотя и не совсем обычный. С тех пор, как у меня в руках сломался ключ 7/8, я купил самые лучшие инструменты, какие только можно достать. Этот вот был как раз первого класса. А это, как знает каждый механик, не очень-то обычный гаечный ключ. Он мог бы быть сделан из золота, судя по цене. Одно удовольствие — держать его в руке и знать, что он ни за что не сломается, что бы с ним ни вытворяли. «Конечно, ты можешь отказаться. Бросить все, что хочешь, если передумал. Ты можешь перестать дышать, если захочешь». Он пустил в воздух полетать отвертку Филлипса, просто так, для развлечения. «Итак, отказываешься быть мессией. И если мои слова звучат так, будто я оправдываюсь, то это возможно потому, что я действительно все еще чуть-чуть оправдываюсь. Лучше уж так, чем продолжать работу и ненавидеть ее. Хороший мессия не испытывает чувства ненависти и способен идти любой дорогой, по которой он хочет идти. Что ж, это, конечно, справедливо для любого. Мы все сыновья Бога или дети сущего, или идеи разума, или еще чего-то, как ты это ни называй. Я трудился над тем, чтобы затянуть гайки в основании цилиндра на моторе Киннера. Хороший двигатель, старенький Б5, но через какие-то 100 часов лета гайки так и норовят разболтаться. Поэтому лучше уж не доводить до этого и подтянуть их заранее. И, конечно, первая же, которую я попробовал ключом, была завернута на четверть оборота слабее, чем следует. И я порадовался своей предусмотрительности, решив заняться ими в это утро, до того, как появятся первые пассажиры. Дон, Дон, верно, но похоже, что мессианство отличается от других работ. А то, знаешь, Иисус бы вернулся и зарабатывал на жизнь тем, что строгал бы доски рубанком. Может быть, это только звучит странно? Он задумался, пытаясь понять мою точку зрения. Я не понимаю, что ты этим хочешь сказать. Странно в этом как раз именно то, что он не бросил все, когда они впервые стали называть его спасителем. Вместо того, чтобы удрать при этой скверной новости. Он попробовал рассуждать логически. Ладно, я сын Бога. Но мы все такие. Я спаситель. Но и вы все тоже. Чудеса, которые я делаю, и вы можете делать. Любой человек в здравом уме понимает это. Наверху на обтекателе было жарко, но мне вовсе не казалось, что я занимаюсь каким-то тяжелым трудом. Чем больше мне нужно было сделать, тем меньше я называл это работой. Я чувствовал удовлетворение, занимаясь тем, что не позволит цилиндру отвалиться от двигателя. «Ну, скажи, что тебе нужен еще ключ». «Мне не нужно никакого ключа. Я оказался настолько духовно продвинутым, что смотрю на эти твои трюки, Шимода, просто как на игры умеренно развитого адепта или, быть может, начинающего гипнотизера». «Гипнотизера? Парень, ты все же ближе к цели. Но уж лучше гипнотизер, чем мессия. Что за скучная работа? И как это я не подумал, что она будет такой скучной?» «Ты знал», — сказал я мудро. Он только засмеялся. «Ты когда-нибудь думал, Дон, что в конце концов может оказаться, что бросить не так-то уж просто? Может оказаться, что не так просто зажить жизнью простого человеческого существа?» Он рассмеялся в ответ. «Ты, конечно, прав», — сказал он и взъерошил волосы. «Стоило мне остаться в каком-нибудь месте на день-два дольше, и уже люди знали, что я представляю собой нечто странное. Погладишь меня по рукаву и исцелишься от конечной стадии рака. И неделя не пройдет, как я снова посреди толпы. Этот самолет дает мне возможность передвигаться, и никто не знает, откуда я пришел и куда направлюсь дальше. А это меня вполне устраивает. Тебя ждут крутые перемены. Круче, чем ты думаешь, Дон».
1: «Да ну».
0: «Да, в наше время все идет от материального к духовному. Хоть и медленно, но все же этого движения не остановить. Думаю, мир не оставит тебя в покое. Им нужен не я, а чудеса. А это я могу передать кому-нибудь еще. Пусть он будет мессия. Я не скажу ему, что это скучная работа. И кроме этого, нет настолько большой проблемы, чтобы от нее нельзя было убежать». Я соскочил с обтекателя на траву и стал подтягивать гайки на третьем и четвертом цилиндрах. Они не все разболтались, но некоторые следовало довернуть. «Ты что, цитируешь изречение знаменитой собачки Снупи, Дон?» «Я буду цитировать истину отовсюду, где бы ни находил ее. Не угодно ли вам это?» «Ты мастер убеждать, Дон». «А что, если я начну поклоняться тебе прямо сейчас? Что, если я устану возиться со своим мотором и начну умолять, чтобы ты починил его за меня? Послушай, я отдам тебе все деньги, которые я получу, работая до захода солнца. Все, до последнего цента, если только ты научишь меня парить в воздухе. Если же ты не сделаешь этого, тогда я буду знать, что обязан молиться тебе, святому, посланному облегчить бремя». Он только улыбнулся в ответ. Я до сих пор думаю, что он не понимал, что не может убежать. Как мог я знать то, чего не знал он? «У тебя был весь этот спектакль, который мы видим в фильмах об Индии? Толпы на улицах, миллионы рук, касающиеся тебя, цветы, фимиам, золотые помосты, увешанные серебристыми гобеленами, где бы ты мог стоять и говорить?» «Нет. Еще до того, как я попросил эту работу, я знал, что не смогу этого вынести. Поэтому я выбрал Соединенные Штаты и получил только толпы». Ему было мучительно вспоминать об этом, и я пожалел, что затеял этот разговор. Он сидел в траве и продолжал говорить, глядя сквозь меня. «Я хотел сказать, Бога ради, если вы хотите свободы и радости, неужели вы не видите, что этого нет нигде вне вас? Скажите себе, что это у вас есть и это у вас будет. Действуйте так, как будто она ваша и она будет ваша. Ричард, что же такого непонятного в этом?» Но они даже не слышали. Большинство из них. «Чудеса — это Все равно, что ходить на автогонке, желая увидеть аварии. Так они ходили на меня, чтобы увидеть чудеса. Сначала ты просто не находишь себе места от бессилия, а через какое-то время все это становится просто скучным. Я понятия не имею, как другие мессии могут выносить такое. «Когда ты так изображаешь дело, оно теряет некоторую долю очарования», — сказал я. Подтянув последнюю гайку, я отложил инструменты. «Куда мы сегодня отправимся?» Он подошел к моей кабине и вместо того, чтобы стереть насекомых с ветрового стекла, провел над ним рукой, и раздавленные маленькие создания ожили и улетели прочь. Его собственное ветровое стекло, конечно, никогда не нужно было чистить, и теперь я знал, что его мотор тоже никогда не потребует никаких забот. «Я не знаю», — сказал он. «Я не знаю, куда мы направимся». «Что ты хочешь сказать? Ты же знаешь будущее и прошлое всех вещей. Ты знаешь точно, куда мы летим». Он вздохнул. «Да, но я стараюсь не думать об этом». В течение короткого времени, пока я работал с цилиндрами, я с восторгом думал, что все, что нужно делать, так это оставаться с этим парнем, и не будет никаких проблем, не случится ничего плохого, и все будет прекрасно. Но то, что он сказал, это... «Я стараюсь не думать об этом», заставило меня вспомнить, что случается с мессиями, посланными в этот мир. Здравый смысл кричал мне повернуть на юг после взлета и лететь от этого человека как можно дальше. Но, как я уже говорил, бывает одиноко летать самому. И я был рад найти его, просто чтобы был кто-то, с кем можно было бы поговорить, и этот кто-то отличал бы элерон от вертикального стабилизатора. Я бы повернул на юг, но после взлета я остался с ним. И мы полетели на северо-восток, в будущее, о котором он старался не думать.

0: Глава 4. Где ты учился этому, Дон? Ты так много знаешь, а может, это мне просто кажется, что много? Ты действительно знаешь много? И это все практика? Разве не надо специального обучения, чтобы стать учителем? Тебе дают читать книгу. Я повесил только что выстиранный шелковый шарф на расщелке и уставился на него. Книгу? Руководство для спасителя. Что-то вроде Библии для учителей. Здесь где-то есть экземпляр, если тебе интересно.
1: Да-да, ты имеешь в виду настоящую книгу, которая говорит тебе?
0: Он порылся немного в своих вещах в багажнике за пассажирским сиденьем и подошел ко мне с томиком в руках. Переплет книги был сделан из какого-то материала, похожего на замшу. «Карманный справочник Мессии» было напечатано черными буквами. «Памятка для продвинутой души». «Что ты имеешь в виду под руководством для спасителей?» «Тут написано «карманный справочник Мессии». «Что-то вроде этого». Он стал собирать вещи, разбросанные вокруг самолета, как будто решил, что пора двигаться дальше. Я перелистал книжку. Собрание афоризмов и коротких советов. Перспектива. Пользуйся ею или отвернись от нее. Если ты обращаешься к этой странице, значит, ты забываешь, что происходящее вокруг не есть реальность. Подумай об этом. Вспомни, откуда ты пришел и куда ты идешь. И прежде всего подумай о том, почему ты создал беспорядок, в который ты сам попал. Помни, что ты умрешь ужасной смертью. Это хорошая тренировка, и она тебе понравится. Тем больше, чем лучше ты запомнишь этот факт. Однако прими свою смерть с серьезностью. Смеяться по пути к месту казни – это обычно бывает непонятно для менее развитых существ, и они назовут тебя сумасшедшим. Ты читал о том, чтобы отказаться от перспективы, Дон? Нет. Тут сказано, что придется умереть ужасной смертью. Не обязательно. Зависит от обстоятельств и от того, как тебе по вкусу это обставить. А ты сам собираешься умереть ужасной смертью? Я не знаю. Не думаешь ли ты, что в этом немного проку, раз уж я бросил работу? Небольшого тихого вознесения было бы достаточно. Я решу через несколько недель, когда закончу то, ради чего я пришел. То, как он временами разговаривал, я принимал за шутку и не знал тогда, что он всерьез говорил о нескольких неделях. Я снова углубился в книгу. Это было знание такого рода, которое могло понадобиться учителю. Тут все было в полном порядке. Учение — это лишь открытие того, что ты уже давно знаешь. Совершение поступков — это демонстрация того, что ты действительно знаешь это. Обучение — это напоминание другим, что они знают все так же хорошо, как и ты. Все мы учащиеся — исполнители, учителя, обучающиеся. Твоя единственная обязанность в любое жизневремя — быть верным самому себе. Быть верным по отношению к кому бы или чему бы то ни было — не только невозможно, но и отличительный признак лжемессии. Самые простые вопросы, самые сложные на самом деле. Где ты родился? Где твой дом? Что ты делаешь? Куда ты идешь? Думай об этом изредка и понаблюдай за тем, как твои ответы будут изменяться. Ты лучше всего учишь тому, чему тебе больше всего нужно научиться самому. «Ты неестественно притих, Ричард», — сказал Шимода, так, словно хотел поговорить со мной. «Да», — сказал я, продолжая читать. «Раз уж это была книга только для учителей, то я не хотел от нее отрываться». «Живи так, чтобы никогда не было стыдно. Если что-то, что ты делаешь или говоришь, станет известно всему свету, даже если то, что станет известно, будет неправдой. Твои друзья в первую же минуту, как вы встретитесь, будут знать тебя лучше, чем все прочие могли бы узнать тебя через 1000 лет». Лучший способ избежать ответственности — это сказать «я за это отвечаю». Я заметил в книге нечто странное. «Дон, страницы не пронумерованы». «Да», — сказал он. Ты просто открываешь ее, и перед тобой то, в чем ты больше всего нуждаешься.
1: Волшебная книга?
0: Нет. Ты можешь это делать с любой книгой. Можно это делать со старой газеты, если читать ее достаточно внимательно. Разве ты не поступал так когда-нибудь? Когда в голове у тебя какая-то проблема, ты открываешь любую книгу и смотришь, что она говорит тебе.
1: Нет.
0: Ну что ж, попробуй как-нибудь.
1: Я попробовал. Закрыл глаза и задал себе вопрос, что случится со мной, если я и дальше останусь с этим странным человеком. Забавно было быть с ним, но я не мог избавиться от ощущения, будто что-то отнюдь незабавное скоро случится с ним, и мне бы не хотелось оказаться поблизости, когда это произойдет. Думая об этом, все еще держа глаза закрытыми, я открыл книгу и потом, уже открыв глаза, прочел. «Тебя ведет по жизни заключенное в тебе веселое призрачное существо, радостная духовная сущность, полная жажды познания, которое и есть твое истинное «Я». Не отворачивайся от возможного будущего, пока ты не уверен, что там нет ничего, чему бы ты смог научиться. Ты всегда волен передумать и выбрать себе какое-нибудь другое будущее или какое-нибудь другое прошлое».
0: Выбрать другое прошлое? В буквальном или переносном смысле, что бы это могло значить?
1: Думаю, мой ум просто лукавит, Дон. Я не знаю, как это возможно для меня выучить всю эту штуковину.
0: «Практика?»
1: «Немного теории и масса практики», — сказал он.
0: «Займет у тебя недели полторы».
1: «Полторы недели?»
0: «Да».
1: «Поверь, что тебе известны все ответы, и ты их узнаешь. Поверь, что ты учитель, и ты становишься им».
0: «Я никогда не говорил, что я хочу быть каким бы то ни было учителем».
1: «Верно», — сказал он.
0: «Не говорил».
1: Но я оставил книжку у себя, а он так и не попросил ее вернуть. Никогда.

Фермерам на Среднем Западе нужна хорошая земля для работы. Также она нужна и бродячим летчикам. Им нужно быть поближе к своим клиентам. Они должны найти поле недалеко от города, луг или поле, поросшее травой или овсом, или скошенной пшеницей, и чтобы поблизости не было коров, которые могли бы объедать перкаль самолетов, чтобы рядом была дорога для автомашин, калитка в заборе для людей. Поле должно быть расположено так, чтобы самолету не приходилось пролетать слишком низко над каким-нибудь домом. Оно должно быть достаточно ровным, чтобы машина не развалилась на части, трясясь на ухабах со скоростью 50 км в час. Оно должно быть достаточной длины, чтобы можно было безопасно взлетать и приземляться тихим летним днем. Но главное, хозяин должен дать разрешение использовать его в течение дня. Я думал обо всем этом, пока мы летели на север сквозь субботнее утро. Мессия и я. А в тысячах футов под нами мягко уносилась назад зелень и золото земли. Travel Air Дональда Шимоды с шумом мчался сбоку от моего правого крыла, рассыпаясь солнечными зайчиками во все стороны своими зеркальными поверхностями. «Чудесный самолет», — подумал я, — «только крупноват, если настанут действительно трудные времена для гастролирования. Он может за один раз перевозить двух пассажиров, но зато и весит в два раза больше, чем флит, и потому ему требуется большее поле для взлета и посадки. У меня когда-то был Travel Air. Но в конце концов я купил вместо него флита, который мог поместиться на пятачке, который легко можно было найти вблизи города. С флитом я мог бы работать на 500-футовом поле, тогда как Travel Air требовал для себя 1000-1300 футов. «Ты привязался к этому парню», — думал я. «Привязывайся и к ограничениям его самолета». И уж, конечно, как только я подумал об этом, я заметил вблизи городка чистенькое маленькое поле, пастбище для коров, над которым мы как раз пролетали. Это было стандартное фермерское поле длиной 400 метров, разделенное на две части. Вторая половина была продана городу для игры в бейсбол. Зная, что самолет Шимода не может приземлиться здесь, я положил своего флита на левое крыло носом вверх, выключил мотор и стал спускаться на бейсбольное поле. Мы коснулись земли сразу за забором с левой стороны поля и поехали до полной остановки, так что еще осталось место. Мне просто хотелось покрасоваться. Показать ему, что может флит, если им управлять как следует. Выхлоп дроссельного клапана развернул меня для нового взлета, но когда я повернул, чтобы подняться в воздух, Travel Air был уже тут как тут, весь готовый к спуску. Хвост опущен, правое крыло вверх, он был похож на великолепного кондора, садящегося на траву. Он летел так медленно и низко, что у меня зашевелились волосы на затылке. Я вот-вот стану свидетелем аварии. Если вы хотите удержать и приземлить Travel Air на скорости по меньшей мере 60 метров в секунду над забором, при том, что в 50 футах стоит еще один самолет, то это значит, что вы свернете его в мячик. Но вместо этого был все тот же белоснежный с золотым биплан, остановившийся в воздухе. Ну что ж, я-то ведь не хотел останавливаться, но он летел со скоростью не более 30 метров в секунду. Самолет, который, заметьте, падает вниз при 60 метрах в секунду, остановился в воздухе и, как будто не дыша, опустился на траву тремя точками. Для посадки ему потребовалось половина, ну, может быть, три четверти пространства, которое понадобилось мне, чтобы посадить флита. Я просто сидел в кабине и смотрел, пока он выруливал и глушил мотор. Когда я тоже выключил мотор, все еще уставившись на него, он окликнул меня. «Недурное поле ты отыскал. И к городу близко, правда?» Наши первые пассажиры, двое мальчишек на мотоцикле Honda, уже заворачивали к нам, чтобы выяснить, что происходит. «Что ты хочешь этим сказать? Близко к городу!» — закричал я, все еще оглушенный шумом мотора. «Так он же в половине квартала отсюда!» «Нет, не это! Что это было за приземление?» «Travel Air-то! Как ты здесь приземлился?» Он подмигнул мне. «Магия?» «Нет, Дон, правда! Я уже видел, как ты приземлился!» Он мог видеть, что я потрясен и не на шутку испуган. «Ричард, ты хочешь знать ответы на вопросы о летающих гаечных ключах, об исцелении всех болезней, о превращении воды в вино, о хождении по воде и о посадке Travel Air на площадку в сотню футов? Ты хочешь знать, как творить все эти чудеса?» Я почувствовал себя так, словно он направил на меня лазер. «Я просто хочу знать, как ты здесь приземлился!» «Послушай!» —
— закричал он через пространство между нами. «Что такое этот мир? И все в нем!»

Они насели на него, чтобы он их быстренько покатал, а мне оставалось только разыскать владельца поля и получить разрешение на полеты с его пастбища. Одно только можно сказать о взлетах и посадках Travel Air в этот день. Было похоже, что это поддельный Travel Air. Будто на самом деле это был маленький Е-2 или вертолет, переодетый в костюм Travel Air. Во всяком случае, мне было гораздо легче принять невесомый полет гаечного ключа, чем оставаться спокойным при виде самолета, взмывающего в воздух с пассажирами на борту на скорости 40 км в час. Одно — верить в левитацию, когда вы ее видите. И совсем другое — полностью поверить в чудо. Я должен думать о том, о чем он говорил так просто. Иллюзии. Как-то раньше он говорил это же. Когда я был мальчиком и учился фокусам, цирковые волшебники говорили об этом. Они осторожно говорят нам. Смотрите, то, что вы сейчас увидите, это не чудо. Это на самом-то деле и не магия. Это иллюзия магии. Затем вытаскивают лоскут из грецкого ореха и превращают слона в теннисную ракетку. В какой-то вспышке внутреннего озарения я вытащил из кармана справочник Мессии и открыл его. Две фразы одиноко стояли на странице. «Не существует такой проблемы, в которой не было бы бесценного дара для тебя». Ты создаешь себе проблемы, потому что эти дары тебе крайне необходимы. Я не совсем знаю почему, но прочитав это, я успокоился. Мое замешательство исчезло. Я читал снова и снова, пока не смог повторить эти фразы с закрытыми глазами. Городок назывался Троя, и пастбища там были для нас такими же хорошими, как и в Феррисе, где мы были до этого. Но в Феррисе у меня было ощущение спокойствия, а здесь в воздухе витало какое-то напряжение, которое мне не нравилось. Полеты, которые для наших пассажиров были приключением, редкостным событием в жизни, для меня были обычным будничным делом, над которым сейчас нависало облако странной тревоги. Моим приключением было то, что я летаю с этим странным чудаком, то невозможное, что он делал со своим самолетом, и те странные вещи, которые он говорил, чтобы объяснить это. Жители Трои были ошеломлены чудом полета Travel Air не больше, чем был бы ошеломлен я, если бы в полдень вдруг зазвонил колокол, который не звонил вот уже 60 лет. Они не знали, что то, что происходит тут, было невозможно. «Спасибо за полет», — говорили они. «И это все, чем вы можете зарабатывать себе на жизнь? Неужели вы нигде не работаете?» Или еще. «Почему вы выбрали такое маленькое местечко, как Троя?» Или «Джерри, твоя ферма выглядит не больше коробки из-под башмаков». У нас был хлопотливый день. Было очень много людей, которые хотели полетать, и нам предстояло заработать кучу денег. Однако что-то во мне все время шептало «Удирай, удирай прочь от этого места». Прежде я не обращал на это внимания и всегда сожалел об этом впоследствии. Часа в три я остановил мотор и пошел за топливом. Я дважды сходил туда и обратно с двумя 5-галлонными канистрами и принес в бензоколонки Shell автомобильный бензин. И тут меня осенило. Я ни разу не видел, чтобы Travel Air заправлялся. Шимода не заправлял свой самолет, начиная с какого-то времени еще до Ферриса, и к этому времени он уже налетал часов 7, начинался 8 без единой капли бензина или хотя бы масла. Я знал, что он хороший человек и не причинит мне зла, но все-таки испугался. Как ни экономь, можно заставить Travel Air работать самое большее 5 часов, но не 8 часов взлетов и посадок. Он все летал и летал, полет за полетом, пока я заливал бензин в центральный отсек своего бака и добавлял кварту масла в мотор. Из людей, ожидающих полетов, образовалась очередь, и, похоже, ему не хотелось их разочаровывать. Мне как-то удалось перехватить его, когда он помогал какому-то мужчине и его жене забраться в кабину. Я изо всех сил старался, чтобы мой голос казался небрежным и звучал как можно спокойнее. «Дон, как у тебя с топливом? Не нужно ли тебе бензина?» Я стоял у крыла его самолета с пустой 5-галлонной канистрой в руке. Он посмотрел мне прямо в глаза и нахмурился, озадаченный, словно я спросил, не нужен ли ему воздух, чтобы дышать. «Нет», — сказал он. Я почувствовал себя тупым первоклашкой на задней парте. «Нет, Ричард, мне не нужно бензина». Я почувствовал раздражение. «Все-таки я знаю кое-что о самолетных моторах и о топливе». «Ну ладно», — рассердился я на него. «А как насчет урана?» Он засмеялся, и я сразу растаял.

0: спасибо, не надо. Я заправлял его в прошлом году. И вот он уже в кабине и улетел со своими пассажирами, совершив сверхъестественно медленный взлет. Сперва мне захотелось, чтобы люди ушли домой. Затем, чтобы мы убрались отсюда поскорее. Потом у меня появилось ощущение, что я должен убраться отсюда сей же час. Все, что мне хотелось, это улететь и найти большое пустое поле подальше от какого бы то ни было города и просто сесть и подумать. И записать все, что происходит в свой журнал, и хоть как-то разобраться во всем этом. Я не сел в самолет, отдыхал, ожидая, пока приземлится Дон. Я подошел к его кабине, закрываясь от урагана, поднятого большим пропеллером. Я налетался, Дон. Собираюсь отчаливать, приземлиться подальше от города и немного передохнуть. Славно было летать с тобой. Увидимся как-нибудь, окей? Он и глазом не моргнул. Еще один полет, и полетим вместе. Там один парень ждет. Ладно. Парень ждал в видавшем виды инвалидном кресле, проехав целый квартал до поля. У него был вид человека, словно смятого, вдавленного в сиденье какой-то огромной тяжестью. Но он был здесь, потому что он хотел летать. Были и другие люди, человек 40 или 50. Кто был в машине, кто на поле, и все они с любопытством наблюдали, как Дон втащит этого парня из кресла в самолет. Он вообще об этом не думал. «Хочешь лететь?» Человек в инвалидном кресле улыбнулся искривленной улыбкой и кивнул как-то боком. «Ну так полетели?» — сказал Дон тихо, как будто разговаривая с кем-то, кто давно ждал очереди и чье время принять участие в игре пришло. Если и произошло что-то странное в этот момент, то, оглядываясь назад, я могу сказать, что это была напряженная сила, с которой он говорил. Она не была нарочитой, это так, но это также была и команда, которая подразумевала, что человек встанет и заберется в самолет, и никаких отговорок. То, что случилось потом, было похоже на то, как если бы человек играл последнюю сцену в роли инвалида-калеки. С него свалилась огромная тяжесть, словно ее и не было. Это было похоже на инсценировку. Он сорвался с кресла и, поражаясь сам себе, чуть ли не бегом направился к Travel Air. Я стоял совсем рядом и слышал, как он сказал:
1: «Что вы сделали? Что вы со мной сделали?»
0: «Ты полетишь или нет?» — сказал Дон. «Цена $3. Деньги вперед».
1: «Лечу!» — крикнул тот.
0: Шимода даже не помог ему забраться в переднюю кабину, как он обычно делал с другими пассажирами. Те, кто был в машинах, вышли. Среди наблюдающих быстрой волной пронесся гул, после чего наступила потрясающая тишина. Человек не ходил с тех пор, как 15 лет назад его грузовик свалился с моста. И вот, словно ребенок, привязавший себе крылья из простыни, он прыгнул в кабину, скользнул на сиденье, излишне жестикулируя, словно ему только что дали руки, которыми можно поиграть. Прежде чем кто-либо успел заговорить, Шимода открыл до отказа дроссельную заслонку, вырулил в воздух, круто огибая деревья и бешено набирая высоту. Может ли быть мгновение счастливым и вместе с тем ужасающим? Потом последовало множество мгновений, подобных этому. Это было чудо. Чудесное исцеление человека, который выглядел так, как и полагается выглядеть калеке, и в то же время что-то тревожное должно было произойти, когда эти двое вернутся на землю. Масса людей теперь превратилась в плотную, застывшую в ожидании группу, а плотная группа людей — толпа, и в этом нет ничего хорошего. Шли минуты, и глаза сверлили малюсенькую точку, беззаботно летевшую в солнечных лучах, и должно было произойти что-то ужасное. Travel Air, сделав несколько плавных ленивых восьмерок, тугую спираль, застыл в воздухе над забором, похожей на медленную шумную летающую тарелку, которая собирается приземлиться. Если бы у него была хоть крупица здравого смысла, он бы высадил своего пассажира на дальнем конце поля, быстро высадил бы и исчез. Людей стало больше, появилась еще одна инвалидная коляска, которую бегом катила какая-то женщина. Дон подъехал к толпе, развернул самолет так, что пропеллер оказался с другой стороны, и заглушил мотор. Люди подбежали к кабине, и на какое-то мгновение мне показалось, что они собираются сдирать обшивку с фюзеляжа, чтобы добраться до тех двоих. Было ли это трусостью? Я не знаю. Я побрел к своему самолету, включил клапаны и зажигание, запустил пропеллер, чтобы заработал мотор. Затем забрался в кабину, повернул флита против ветра и взлетел. Последний мой взгляд запечатлел Дональда Шимоду, сидящего на самом краю своей кабины, а вокруг него была толпа. Я повернул на юго-восток, затем на восток, и вскоре на первом же большом поле, где были деревья, дающие тень, и ручеек, из которого можно пить, я приземлился на ночь. Поле было далеко от города.

0: Ричард Бах. Иллюзии. Глава 6. И сегодня я не могу сказать, что со мной было. Просто какое-то гнетущее чувство увело меня прочь от этого чудесного парня, от Дональда Шимоды. Если в какое-то дело замешан рок, то даже сам Мессия не может меня удержать. В поле было тихо. Это был огромный безмолвный луг, открытый небу. Единственный звук исходил от ручейка, да и тот едва был слышен. Снова один. Человек привыкает к тому, что он одинок, но нарушьте это одиночество хотя бы на день, и вам придется привыкать к нему снова. «Окей, какое-то время было весело», — сказал я на лугу. «Это было славно, и, может быть, я мог бы многому научиться у этого парня. Но с меня довольно толп даже счастливых. Если эту толпу напугать, то она либо распинает, либо поклоняется. Извините, это уж слишком». Сказав это, я осекся. Слова, которые я произнес, могли быть точными словами Шимоды. Почему он там остался? У меня хватило здравого смысла уйти, а я вовсе не был мессией. Иллюзии. Что он подразумевал под иллюзиями? Это значило больше, чем что бы то ни было из того, что он говорил и делал. Он был в ярости, когда говорил «все это иллюзии». Это было проблемой, конечно же, и мне нужны были ее дары. Но я все еще не знал, что она означала. Вскоре я развел костер, сварил себе нечто вроде гуляша из остатков соевых бобов, сухой вермишели и двух сосисок, остатки трехдневной давности, которые еще можно было пустить в дело. Ящик с инструментами лежал как раз рядом с ящиком для продуктов, и без всякой причины я вытащил ключ 9/16 и стал смотреть на него, потом начисто обтер и стал мешать им гуляш. Не забывайте, я был один, вокруг не было ни души, и поэтому развлечения ради я попробовал пустить его полетать так, как это делал Дон. И вот если я подбрасывал ключ прямо вверх и моргал в тот момент, когда он переставал подниматься и начинал падать вниз, у меня возникало ощущение, что ключ зависает в воздухе. Но затем он шлепался на траву или на мое колено, и эффект сразу же рассеивался. Но ведь это был тот самый гаечный ключ. Как он это делал? Если все иллюзии, мистер Шимода, то что же реально? И если эта жизнь иллюзия, то зачем тогда мы ее проживаем? Наконец я отказался от дальнейших попыток. Подбросил гаечный ключ еще два раза и перестал. И этот отказ неожиданно стал радостным. Все вокруг неожиданно стало счастливым. И то, что я был там, где я есть, и то, что знаю, хоть это и не было ответом на вопрос обо всем существующем или даже о нескольких иллюзиях. Когда я бываю один, я иногда пою «О, я и старая краска!» — пел я, похлопывая крыло флита с чувством настоящей любви к нему. Не забывайте, что не было никого, кто мог бы меня услышать. «Мы бродим по небу, скачем по полям, пока кто-нибудь из нас не сдает». Музыка и слова возникали по мере того, как я пел. «И я не был тем, кто сдается, краска, пока у тебя не сломается лонжерон». А тогда я просто прикручу его вязальной проволокой, и мы полетим дальше, мы полетим дальше. Строчки тянутся бесконечно, пока я в настроении и счастлив, поскольку рифма тут дело десятое. Я перестал думать о проблемах Мессии. Не существовало никакого способа, при помощи которого я мог бы вычислить, кто он и что за этим кроется. Поэтому я перестал стараться и догадываюсь, что это-то и сделало меня счастливым. Задолго до 10 костер погас, вместе с ним стихла и моя песня. «Где бы ты ни был, Дональд Шимода, — сказал я, расстилая под крылом одеяло, — желаю тебе счастливого полета и никаких толп, если это то, чего ты хочешь». Нет, беру эти слова обратно. «Я желаю, дорогой одинокий мессия, чтобы ты нашел все, чего бы ты не захотел найти». Его книжечка выпала из моего кармана, когда я снимал рубаху, и я прочитал там, где она открылась. «Узы, которые связывают твою истинную семью, не есть узы крови. Они основаны на уважении и радости, открываемых нами в жизни друг друга». члены одной семьи редко вырастают под одной крышей. Я не понял, как это все относится ко мне, и напомнил себе, что никогда не следует книге позволять занимать место моих собственных мыслей. Я поворочился под одеялом, а потом отключился, словно погасла электрическая лампочка, без сновидений, под небом и несколькими тысячами звезд, которые, может, и были иллюзиями, но иллюзиями прекрасными, это уж точно. Когда я пришел в себя на следующее утро, солнце только что встало, распространяя вокруг свет и золотые тени. Я проснулся не от того, что стало светло, а потому что кто-то дотрагивался до моей головы, легонько так. Я подумал, что это соломинка раскачивается. Во второй раз я знал, что это жук, который тяжело брякнулся и чуть не сломал мне руку. Гаечный ключ 9/16 — это тяжелый кусок железа, свалившийся на полной скорости. Тут уж я просто проснулся. Гаечный ключ отскочил от элерона, скрылся на мгновение в траве, а затем воспарил в воздух. Потом, когда я снова стал наблюдать за ним, уже совершенно проснувшись, он мягко опустился на землю и застыл. К тому времени, когда я решил его подобрать, это был все тот же добрый старый 9/16, который я знал и любил, такой же тяжелый, такой же горящий нетерпением закручивать надоевшие гайки и болты.
1: «А черт!»
0: Я никогда не говорю «черт» или «дьявол», пережиток моего детского эго. Но я был здорово озадачен, тут ничего другого не скажешь. Что происходит с моим гаечным ключом? Дональд Шимода был от меня по меньшей мере в 60 милях, где-то за горизонтом. Я поднял эту штуковину, рассмотрел ее и взвесил в руке, чувствуя себя доисторической обезьяной, которая не может понять, как перед самым носом крутится колесо. Должна же быть какая-то причина. Наконец я отказался, раздраженный, положил его в ящик с инструментами и развел костер, чтобы испечь себе лепешку. Спешить было некуда. Могу здесь остаться на весь день, если захочу. Хлеб хорошо поднялся на сковородке, и я совсем уже было собрался передвинуть его, как услышал в небе какой-то звук, доносившийся с запада. Ничто не предвещало ни того, что звук мог исходить от самолета Шимоды, ни того, что кто-то выследил меня на этом уединенном поле среди миллионов полей на Среднем Западе, но я знал, что это он, и стал насвистывать, следя за хлебом и за небом, пытаясь думать о чем-нибудь очень спокойном, что мог бы сказать ему, когда он приземлится. Конечно же, это был Travel Air. Низко пролетев над флитом, он, круто рисуясь, повернул, скользнул в воздухе и приземлился на той скорости, с которой следует приземляться Travel Air. Он подвел самолет и заглушил мотор. Я не сказал ничего. Помахал ему, но не сказал ни слова. Свистеть я тоже перестал. Он вылез из кабины и подошел к костру. «Привет, Ричард». «Ты опоздал», — сказал я. «Хлеб чуть подгорел». «Прости». Я протянул ему чашку с водой из ручья и оловянную тарелку с половиной лепешки и куском маргарина. «Как там все кончилось?»
2: «Кончилось окей», — сказал он, наконец, разглядывая свою еду. «Это какая-то страшная гадость».
0: «Никто не говорит, что ты обязан есть мой хлеб», — сказал я обиженно.
1: «Почему это все ненавидят мой хлеб? Никто не любит моего хлеба! Почему это так, учитель?»
0: «Ну что ж», — он усмехнулся. «Сейчас я говорю как Бог. Я бы сказал, что ты веришь, что он хороший, и поэтому он для тебя вкусен. Попробуй его без того, чтобы верить в то, во что ты веришь. А хлеб напоминает нечто... пожар после наводнения, мельница. Тебе не кажется? Я думаю, ты специально положил туда траву.
1: Прости». Она, видно, упала с моего рукава. «Но не кажется ли тебе, что сам по себе хлеб, не трава и не этот подгоревший кусок, хлеб насущный, ужасный?» — сказал он, протягивая мне назад хлеб, от которого он откусил лишь кусочек.
0: «Лучше я поголодаю. Персики еще остались?»
1: «В ящике». Как он отыскал меня на этом поле?
0: Самолет с размахом крыльев в 28 футов — не слишком заметная мишень на площади в 10 тысяч квадратных миль прерий, особенно если лететь против солнца. Но я поклялся не спрашивать. Если он захочет рассказать мне, пускай сам расскажет.
1: «Но как ты нашел меня?» — сказал я. «Я же мог приземлиться где угодно».
2: Он уже открыл банку с персиками и ел их с помощью ножа. Тоже нелегкое дело.
1: «Подобное притягивает подобное», — промямлил он, уронив кусок персика.
2: «Что?»
1: «Космический закон».
2: «А-а-а». Я доел свой хлеб, а затем почистил сковороду песком из ручья.
1: «Может, объяснишь, как это я подобен вашей высокочтимой персоне? Или под подобием ты подразумеваешь, что самолеты подобны или что-нибудь в этом роде?»
2: «Мы, чудотворцы, должны держаться вместе», — сказал он. Слово звучало одновременно и шутливо, и ужасающе. Так он это сказал.
1: «Как это, Дон? Твое последнее заявление мне не совсем понятно. Может, скажешь мне, что у тебя было на уме, когда ты мне сказал «мы чудотворцы»?»
2: «По положению ключа 9 на 16 на ящике с инструментами, я бы сказал, что нынче утром ты забавлялся этим трюком с левитацией. Скажи мне, если я ошибаюсь».
1: «Ничем я не забавлялся. Я проснулся... Эта штука разбудила меня сама».
2: «О, сама!» Он смеялся надо мной.
1: «Да, сама!»
2: «Твое понимание чудотворения так же глубоко, как и твое понимание хлебопечения».
1: Я ничего не ответил на это, только устроился поудобнее на постели и старался быть как можно более спокойным. Если у него было что сказать, он может сказать это, когда сочтет нужным.
2: Некоторые из нас делают эти вещи сперва бессознательно. Наш бодрствующий ум не принимает этого, поэтому мы совершаем эти чудеса во сне. Он посмотрел на небо и на первые маленькие облачка. «Не будь нетерпеливым, Ричард. Мы все на пути к тому, чтобы научиться большему. Теперь это придет к тебе очень быстро, и ты станешь мудрым старым духовным маэстро раньше, чем узнаешь об этом».
1: «Что это значит «раньше, чем узнаешь об этом»? Я не хочу узнавать об этом! Я ничего не хочу знать!»
2: «Ты ничего не хочешь знать?»
1: «Ну, ладно. Я хочу знать, почему существует этот мир, почему я живу здесь и куда я попаду потом. Я хочу знать, как летать без самолета, если я захочу».
2: «Извини».
1: «Что извинить?»
2: «Так не пойдет. Если ты хочешь узнать, почему существует этот мир, как он устроен, ты автоматически начинаешь совершать чудеса или то, что принято называть чудесами».
1: «Ну, конечно, ничто не чудесно. Узнай то, что знают маги, и это уже не есть магия».
2: Он отвел взгляд от неба.
1: «Ты больше не должен стремиться быть похожим на других. Ты просто еще не осознаешь, что ты это знаешь». «Я не помню», — сказал я. «Я не помню, чтобы ты спрашивал меня, хочу ли я этому научиться, чему бы то ни было, что привлекает к тебе толпы и несчастье всю жизнь. Может, просто выскочило из головы?»
2: Вскоре после того, как я это сказал, я уже знал, что он скажет, что я вспомню позже, и он будет прав. Он растянулся на траве, и остатки муки в мешке служили ему подушкой. «Послушай, не беспокойся насчет толпы. Они не тронут тебя, если ты этого не захочешь. Помни, ты волшебник.
1: Ты невидим и проходишь сквозь двери. Толпа сцапала в тебя втрое, разве не так?»
2: «Разве я говорил, что не хочу этого? Я это им позволил. Мне это нравилось. В нас во всех есть что-то от плохого актера, иначе мы никогда бы не стали мастерами».
1: «Разве ты не отказался? Не я ли читал?
2: Так уж получилось, что оставаться одним единственным на полной ставке, эту работу я напрочь отверг. Но я не могу разучиться тому, на что потратил жизнь, правда ведь?» Я закрыл глаза, жуя соломинку.
1: «Послушай, Дональд, что ты мне пытаешься все время сказать? Почему ты не можешь сказать мне прямо, что происходит?»
2: Долгое время стояла тишина, и затем он сказал: «Может быть, лучше ты мне сам скажешь? Ты скажешь мне то, что я пытаюсь сказать тебе, а если я ошибусь, ты меня поправишь?»
1: Минуту я раздумывал об этом, а затем решил удивить его. «Давай, я скажу тебе».
2: Я выдержал паузу, чтобы посмотреть, как долго он сможет ждать, если то, что он имеет в виду, не будет высказано слишком быстро. Солнце поднялось уже достаточно, чтобы давать тепло, и где-то далеко на невидимом поле какой-то фермер начал работать на дизельном тракторе, обрабатывая поле в воскресенье.
1: Окей, я скажу тебе. Во-первых, это было не совпадением, когда я впервые увидел тебя на поле около Ферриса, правда? Он был тих, как растущая трава. И во-вторых, между тобой и мной существует своего рода мистическое соглашение, о котором я, очевидно, забыл, а ты нет.
2: Дул тихий ветерок, с каждым дуновением принося и унося отдаленный гул работающего трактора. Какая-то часть меня, слушающего, не думала, что то, что я говорю, выдумка. Я придумывал правдивую историю. Я хочу сказать тебе, что мы встретились 3 или 4 тысячи лет назад, днем раньше, днем позже. Нам нравятся те же приключения, возможно, мы ненавидим тех, кто разрушает, учимся с одинаковым удовольствием, одинаково быстро. У тебя память лучше. То, что мы встречаемся опять, и есть то, что ты имеешь в виду, говоря, что подобное притягивает подобное. Я подобрал другую соломинку. Как у меня получается?
1: «Поначалу я думал, что это будет длинная дорога», — сказал он. «Так оно и будет, но я думаю, есть ничтожный шанс, что на этот раз ты уложишься в срок».
2: «Валяй, говори». «И вообще, мне незачем слушать дальше, потому что ты уже знаешь то, что знают другие люди. Но если бы я не сказал этого вслух, то ты бы не знал, что я думаю, знаю, а без этого я не смогу научиться вещам, которым хочу научиться».
1: Я положил соломинку.
2: «К чему это? Зачем тебе сдались такие, как я, Дон? Куда бы ни направлялись такие возвысившиеся люди, как ты, для них все эти чудодейственные силы — побочный продукт. Я тебе не нужен. Тебе вообще ничего не нужно от этого мира».
1: Я повернул голову и посмотрел на него. Глаза его были закрыты. «Как не нужен бензин, Travel Air», — сказал он.
2: «Верно», — сказал я. «Поэтому все, что осталось в этом мире, — это скука. Нет никаких приключений, раз ты знаешь, что тебя не может обеспокоить ни одна вещь на Земле. Твоя единственная проблема в том, что у тебя нет проблем».
1: Сказать это, подумал я, было ужасной вещью.
2: «Тут ты промахнулся», — сказал он. «Скажи мне, почему я отказался от своей работы? Ты знаешь, почему я отказался работать мессией? Ты говорил, толпы? Всяк хотел, чтобы ты совершал свои чудеса для него».
1: «Да, но это не во-первых, а во-вторых. Толпобоязнь — это твой крест, Ричард, а не мой. Меня утомляет не просто толпа, а толпа, которой вообще наплевать на то, что я пришел сказать. Можешь пройти пешком по океану от Нью-Йорка до Лондона, можешь таскать из вечности золотые монеты, и все равно не заставишь их заинтересоваться, представляешь?»
2: Когда он говорил все это, он выглядел таким одиноким, каким я не видел ни одного человека на земле. Ему не нужны были ни еда, ни кров, ни деньги, ни слава. Он умирал от необходимости сказать то, что он знает, и никому не было интересно выслушать это.
1: Я нахмурился, чтобы не пустить слезу. «Ну что ж, сам напросился», — сказал я. «Если твое счастье зависит от того, что делает или не делает кто-то другой, то я полагаю, что у тебя все-таки есть проблема».
2: Он вскинул голову, и глаза его сверкнули, словно я ударил его гаечным ключом. Я сразу же подумал, что было бы неразумно настраивать этого парня против себя. Человек быстро сгорает, если в него ударит молния. Но он улыбнулся своей мимолетной улыбкой.
1: «Знаешь что, Ричард?» — медленно сказал он.
2: Ты прав. Он снова затих, почти в трансе от того, что я сказал. Не замечая этого, я продолжал говорить ему о том, как мы встретились, и о том, чему учиться, обо всех этих идеях, которые проносились в моей голове, подобно утренним кометам и дневным метеоритам. Он лежал очень тихо, на траве, не двигаясь и не говоря ни слова. К полудню я закончил свою версию устройства Вселенной и всего, что в ней пребывает. «И я чувствую себя так, словно я только начал, Дон. Еще столько всего можно сказать. Как я все это знаю? Как это происходит?»
1: Он не отвечал.
2: «Если ты ждешь от меня, что я буду отвечать на свои собственные вопросы, то признаюсь, что я не знаю. Почему я могу говорить обо всех этих вещах сейчас, хотя раньше я даже не пытался? Что случилось со мной?»
1: Никакого ответа.
2: Дон, теперь бы ты поговорил, а? Пожалуйста.
1: Он не говорил ни слова. Я объяснил ему панораму жизни, и мой мессия, как бы услышав все, что ему было нужно, в одной случайной фразе о счастье, крепко уснул.

0: Глава 7. Среда, 6 часов утра. Я еще не проснулся, и вдруг... Бум! Огромный назойливый звук, как будто взорвалась музыкальная бомба. Мгновенные тысячеголосый хор, слова на латинском, скрипки, барабаны, трубы, от которых звенят стекла. Земля содрогнулась, флит подпрыгнул на своих колесах, и я выскочил из-под крыла, как кот, в которого ударила 400-вольтовая дуга, и у которого шерсть вздыбилась от недоумения. На небе холодным огнем горел рассвет, быстро проносились облака, но все это дрожало в невыносимом крещендо.
1: «Прекрати это! Прекрати! Выключи музыку! Выключи!»
0: Шимода орал так громко и так свирепо, что я расслышал его сквозь грохот, и звуки тотчас же прекратились, а эхо уносилось все дальше и дальше. Потом послышалось тихое священное песнопение, тихое, как бриз, как Бетховен во сне. На него это не подействовало.
1: «Слушай, я же сказал, выключи ее!»
0: Музыка прекратилась.
1: «Ух», — сказал он.
0: Я только посмотрел на него. «Всему свое время и место, не так ли?»
1: «Ну, время и место, что ж».
0: «Немного небесной музыки — это прекрасно в уединении своего собственного ума или, может, еще в каких-то особенных случаях, но начинать с этого утра, да еще включать ее так громко... Что ты делаешь?»
1: «Что я делаю, Дон?»
0: «Я крепко спал. Что ты хочешь сказать?» Он покачал головой, пожал беспомощно плечами, фыркнул и забрался обратно в спальник под крылом. Справочник лежал вверх ногами на траве там, где упал. Я заботливо перевернул его и прочитал. «Отстаивая свои ограничения, ты лишаешь себя всемогущества». Было очень многое в мессиях, чего я не понимал.

0: Мы закончили день в Хаммонде, штат Висконсин. Прокатили нескольких пассажиров, был понедельник. Затем сходили пешком в город пообедать и отправились обратно. Дон, я верю тебе на слово, что эта жизнь может быть интересной или скучной, или такой, какой нам заблагорассудится это сделать. Но даже в свои самые благополучные времена я никогда не мог понять, почему мы здесь. Это во-первых. Расскажи мне что-нибудь об этом. Мы прошли мимо хозяйственного магазина, закрыто, и кинотеатра, открыто. Вестерн, Буч Кэссиди и Санденс Кид. И вместо ответа он остановился и пошел назад по тротуару. У тебя ведь есть деньги? Полно. Что случилось? Давай посмотрим кино, сказал он. Ты покупаешь? Я не знаю. Дон, ты иди. Я вернусь к самолетам. Не хочу, чтобы они слишком долго оставались без присмотра. Что это вдруг за важность такая для него в этом кино? С самолетами все в порядке. Пойдем в кино. Оно уже началось. Значит, мы опоздаем. Он уже покупал себе билет. Я вошел следом за ним в темноту, и мы сели где-то в задних рядах. Вокруг нас в темноте сидело человек 50. Через некоторое время я забыл, зачем мы пришли, и меня захватил фильм. Как бы то ни было, я всегда считал его классическим фильмом. Сейчас я смотрел его уже в третий раз. Время в кино то закручивалось спирально, то растягивалось, как это бывает в хорошем фильме, и какое-то время еще я следил за техническими приемами, как скомпонована каждая сцена, как она сочетается со следующей, почему эта сцена идет сейчас, а не позже. Я пытался смотреть его с этой точки зрения, но история захватила меня, и я забыл все вокруг. В том месте, где Буч и Санденс окружены всей боливийской армией, почти в конце фильма, Шимода вдруг толкнул меня в плечо. Я наклонился к нему, не спуская глаз с экрана, с желанием, чтобы он поскорее сказал, что ему нужно, а лучше бы подождал до конца фильма. «Ричард?»
1: «Да».
0: «Почему ты здесь?»
1: «Это хорошее кино, Дон».
0: Буч и Санденс оба в крови разговаривали о том, почему им следует уехать в Австралию.
1: «Почему оно хорошее?» — спросил Шимода. «Интересно. Потом расскажу».
0: «Оторвись, проснись. Это все иллюзии». Я был раздосадован.
1: «Дональд, всего лишь несколько минут, и мы сможем обо всем поговорить, но дай мне досмотреть кино, окей?»
0: Он зашипел страстно, драматически.
1: «Ричард, почему ты здесь?» «Послушай, я здесь потому, что ты попросил меня зайти сюда».
0: Я отвернулся и пытался досмотреть конец.
1: «Тебе не обязательно нужно было заходить. Ты мог бы сказать спасибо, не хочу».
2: «Мне нравится это кино!»
0: Мужчина впереди обернулся и секунду смотрел на нас. «Мне нравится этот фильм. Дон, что здесь плохого?» И он больше не сказал ни слова, пока не кончилось кино, и мы снова не направились мимо кладбища старых тракторов, дальше, в поле, в темноту, к нашим самолетам. Вот-вот должен был начаться дождь. Я думал о его странном поведении в кино. «Ты всегда делаешь все по какой-то причине, Дон?»
2: «Иногда».
0: «Почему кино? Почему совершенно неожиданно ты захотел посмотреть «Санденс»?»
2: «Ты задал вопрос».
0: «Да, у тебя есть ответ?»
2: «Это мой ответ».
0: «Мы пошли в кино, потому что ты задал вопрос. Кино было ответом на твой вопрос». Он смеялся надо мной, я это уже понял. «Что это был за вопрос?»
2: Наступило долгое мучительное молчание. «Твой вопрос, Ричард, состоял в том, что даже в самые распрекрасные времена ты не мог постичь, почему ты здесь».
0: Я вспомнил. «И кино было мне ответом?»
2: «Да».
0: «Вот как».
2: «Ты не понимаешь», — сказал он.
0: «Нет».
2: «Это был хороший фильм», — сказал Дональд. «Но не самый лучший в мире». «Но это была иллюзия, не так ли?» «На экране ничего не движется, только кажется, что они двигаются». «Изменение света, который кажется движущимся на темном экране, установленном в темноте».
0: «Ну да».
2: Я начинал понимать. Другие люди, любые люди повсюду, которые ходят в кино, почему они находятся там, раз это все равно иллюзия? Что ж, развлечение, сказал я. Забава, верно. Раз. Фильм может быть воспитательным. Хорошо, всегда так. Обучение. Два. Фантазия, бегство. Это тоже забава. Один. Технические причины. Посмотреть, как сделан фильм. Обучение. Два. Бегство от скуки. Бегство, ты уже говорил это. Социальные причины. Побыть с друзьями. Причина для того, чтобы пойти в кино, но не для того, чтобы посмотреть его. Как бы то ни было, это развлечение. Один. Что бы я ни предлагал, это соответствовало двум загнутым пальцам. Люди смотрят фильм либо ради развлечения, либо ради обучения, либо ради того и другого вместе. И кино подобно жизни, так, Дон?
0: Да.
2: Зачем же кто-то тогда выбирает жизнь, похожую на фильм ужасов?
0: Они приходят на такой фильм не только ради развлечения. Они заранее знают, что это будет фильм ужасов, когда входят туда.
2: Но почему?
0: Тебе нравятся фильмы ужасов? Ты их когда-нибудь смотришь?
2: Нет. Но ведь некоторые люди теряют массу времени и денег, чтобы посмотреть ужасы и дурацкие мюзиклы, которые для других скучны и тоскливы.
0: Он не закончил своего вопроса, ожидая, что я отвечу на него сам.
2: Да.
0: Ты не обязан смотреть все эти фильмы. И он не обязан смотреть. Это называется свободой.
2: Но почему кто-то должен быть устрашен или умирать от скуки?
0: Потому что они думают, что заслуживают этого. Что они стоят этого, чтобы устрашать другого, или им нравится возбуждение ужаса. Или если это скука, то какими, по их мнению, должны быть фильмы?
2: Можешь ли ты представить, что такое множество людей по причинам для них весьма логичным наслаждаются мыслью, что они беспомощны в своих собственных фильмах?
0: Не можешь.
2: «Не могу», — сказал я.
0: «Пока ты не поймешь этого, ты снова и снова будешь задаваться вопросом, почему некоторые люди несчастны. Они несчастны, потому что они избрали быть несчастными. И это, Ричард, правильно».
2: «Хм. Мы, играющие в игры, получающие развлечения создания. Мы гидры вселенной. Мы не можем умереть». Мы можем только причинить себе небольшой вред, но не больше, чем иллюзия на экране. Но мы можем верить, что нам очень плохо, и представить себе это в любых мучительных подробностях, на какие только способны. Мы можем верить, что мы жертвы, убиваемые или убивающие, содрогающиеся от ужаса неудач.
0: «Многие жизни?» — спросил я.
2: «Сколько фильмов ты посмотрел?»
0: «Ох! Фильмы о жизни на этой планете, о жизни на других планетах, все, в чем есть пространство и время, все это кино и все это иллюзия», — сказал он.
2: «Но в течение такого времени мы можем очень многое узнать и хорошенько повеселиться за счет наших иллюзий, разве не так?»
0: «Как далеко зайдет твоя шутка с кино, Дон?»
2: «Как далеко ты хочешь?»
0: «Ты посмотрел сегодня фильм, в частности, потому что захотел посмотреть его».
2: Множество людей выбирают те или иные жизни, потому что им нравится делать что-то вместе. Актеры из этого фильма сегодня играют вместе и в других фильмах. До или после — это зависит от того, какой фильм ты посмотрел в начале. Или ты можешь увидеть их одновременно на разных экранах. Мы покупаем билеты на эти фильмы, платя за вход тем, что соглашаемся верить в реальность пространства и в реальность времени. Ни то, ни другое неверно, но тот, кто не хочет платить эту цену, не может появиться на этой планете или в какой-либо пространственно-временной системе вообще.
0: Дон, существуют ли люди, у которых не бывает никаких жизней в пространстве времени вообще?
2: Существуют ли люди, которые никогда не ходили в кино?
0: Понимаю, они обучаются и развлекаются другим способом.
2: Ты прав, сказал он, довольный мной. Пространство-время довольно-таки примитивная школа. Но множество людей пребывает с иллюзиями, даже если они скучны, и им не хочется, чтобы свет зажигался раньше.
0: Кто делает фильмы, Дон?
2: Разве не странно, как много мы знаем, если только спрашиваем себя, а не кого-либо другого?
0: Кто делает эти фильмы, Ричард?
2: «Мы», — сказал я.
0: «Кто играет?»
2: «Мы». Кто оператор, киномеханик, директор кинотеатра, контролер, кто смотрит за тем, чтобы все шло своим чередом. Кто способен выходить в середине, в любое время, в любой момент изменять сюжет. Кто способен смотреть этот фильм снова и снова. «Дай-ка сообразить, Дон», — сказал я. «Тот, кто этого хочет». «Это для тебя достаточная свобода?» — спросил он. «Не потому ли кино так популярно? От того, что мы интуитивно чувствуем, что оно параллельно нашей жизни». «Может так, может нет. Разве это важно, а? Что же представляет собой кинопроектор?» «Ум», — сказал я. «Нет, воображение. Это наше воображение, как бы его ни называли». «А что такое сам фильм?» — спросил он. «Объясни мне». «Все, что мы согласны допустить в наше воображение». «Может и так, Дон». «Ты можешь держать в руках кинопленку», — сказал он. «Она вся закончена, сделана до конца, начало, середина, конец. Все содержится там в эту самую секунду, в ту же миллионную долю секунды. Фильм существует вне времени, которое он фиксирует, и если ты знаешь, что это за фильм, то, в общем-то, знаешь, что произойдет еще до того, как входишь в кинотеатр. Там будут битвы и волнения, победители и побежденные, любовь, несчастье. Ты знаешь, что все это будет там. Но для того, чтобы все это тебя захватило, задело, чтобы ты получил от всего этого наивысшее наслаждение, тебе придется вставить кинопленку в проектор и пропустить ее через линзы минута за минутой. Любая иллюзия требует, чтобы время и пространство были пережиты. Поэтому ты платишь свои 5 центов и получаешь билет. Усаживаешься и забываешь о том, что происходит за стенами кинотеатра, и для тебя начинается фильм. И никто по-настоящему не страдает? И вместо крови томатный сок, а слезы от лука? «Нет, с кровью тут все в порядке, Ричард», — сказал он. «Но это вполне мог быть томатный сок, если говорить о влиянии, которое все это оказывает на нашу настоящую жизнь».
3: «А реальность?»
2: «Реальность божественно равнодушна, Ричард. Матери все равно, какую роль ее сын играет в играх. Сегодня доброго молодца, завтра злодея. Сущее даже не знает о наших иллюзиях и играх. Оно знает только себя и нас по своему подобию, совершенству и законченности». «Я не уверен, что хочу быть совершенным и законченным, Дон. Говоря о скуке, посмотри на небо», — сказал он. Изменение темы было таким быстрым, что я взглянул на небо. Там, высоко, разорванные перистые облака серебрились по краям в только что появившемся лунном свете. «Красивое небо», — сказал я. «Это совершенное небо?»
3: «Что ж, небо всегда совершенное небо, Дон».
2: «Не говоришь ли ты мне, что хотя оно изменяется каждую секунду, небо — это всегда совершенное небо?»
3: «Ха, да чего же умен?»
2: «Да». «И море? Это всегда совершенное море, а ведь оно всегда меняется», — сказал он. «Если совершенство — это загнивание, то небеса были бы болотом. Сущие уж никак не болотные производные».
3: «Сущие вот уж никак не болотные производные», — повторил я рассеянно.
2: «Совершенные и все время меняющиеся».
3: «Да, беру. Согласен с этим».
2: «Ты согласился с этим давным-давно, раз уж настаиваешь на времени». Я повернулся к нему на ходу.
3: «Дон, разве тебе не становится скучно оставаться все время в одном и том же измерении?»
2: «О, разве я остаюсь только в этом одном измерении?» — спросил он. «А ты?»
3: «Почему все, что я не скажу, неверно?»
2: «А разве все, что ты говоришь, неверно?» — сказал он. «Думаю, я влезаю не в свое дело».
3: «Может, займешься торговлей недвижимостью?» — сказал он. «Торговлей недвижимостью или страховкой?»
2: «У настоящего момента есть будущее, если оно тебе нужно».
3: «Ладно, извини», — сказал я. «Не хочу будущего. Или прошлого. Я бы просто стал быстренько учителем мира иллюзий. Примерно через недельку, а?»
2: «Что ж, Ричард, надеюсь, гораздо быстрее». Я внимательно посмотрел на него, но он не улыбался.
0: Глава 9.
2: Не совсем перемешались. Мы летали, как и всегда, но я перестал отсчитывать лето названиями городов или деньгами, которые мы зарабатывали на наших пассажирах. Я стал отмечать лето тем, чему я научился. Разговорами, которые мы вели, закончив полеты. Чудесами, нет-нет, да и случавшимися вплоть до того времени, пока я наконец не узнал, что это вовсе не чудеса.
0: «Вообразим, что Вселенная прекрасна, справедлива и совершенна», — поведал мне однажды карманный справочник. «И тогда будь уверен в одном. Сущее уже создало ее в собственном воображении все-таки немного лучше, чем это сделал ты».
2: Глава 10. День выдался спокойным. Изредка какой-нибудь случайный пассажир. В промежутках я учился разгонять облака. Я когда-то работал летным инструктором и знал, что ученики всегда делают легкие вещи трудными. Уж мне ли не знать, потому что теперь я был сам учеником, грозно хмурящимся на свои кучевые мишени. Мне для начала побольше бы теории, чем практики. Шимода растянулся под крылом флита и притворился спящим. Я тихонько ударил его по руке, и он открыл глаза. «Я не могу сделать этого», — сказал я. «Можешь», — сказал он и опять закрыл глаза. «Дун, я пробовал! Стоит мне подумать, что что-то происходит, как облако дает сдачи и становится еще пышнее, чем прежде». Он вздохнул и сел. «Выбери мне облачко. Пожалуйста, легонькое». Я выбрал самое большое и зловещее облако на небе на высоте 1000 футов, испускающее белый дым из ада. «Вот он, над силосной башней», — сказал я. «Вот это, которое темнеет». Он посмотрел на меня молча. «За что ты так ненавидишь меня?» «Потому что я люблю тебя, Дон. Потому что я прошу это», — улыбнулся я. «Тебе нужен вызов. Но если хочешь, я, пожалуй, выберу поменьше». Он снова вздохнул и повернулся лицом к небу. «Я попробую». «Ну что ж, какое?» Я пнул наверх, и облако, чудовище со своими миллионами тонн дождя, исчезло. Просто нескладная дыра голубого неба на том месте, где оно было. «Ну и ну», — сказал я. «Неплохая работа», — оценил он. «Нет, хоть мне и хотелось принять похвалы, которыми ты со всей честностью меня осыпаешь, но все же я должен сказать тебе, это легко». Он показал на крохотный клочок тумана над головой. «Вот, твоя очередь. Готов? Давай». Я посмотрел на пушистую крохотульку, а она посмотрела на меня. Я подумал о том, что она исчезла. Подумал о пустом месте, там, где она была. Я струил видение горячих лучей на нее. Просил, чтобы она появилась где-нибудь в другом месте. И медленно, медленно, через минуту, через 5, через 7, облачко, наконец, исчезло. Другие облака увеличивались, а мое исчезло.
0: «Ты не очень расторопен, не правда ли?» — спросил он.
2: «Это же в первый раз! Я ведь только начинаю! Восстаю против невозможного, ну ладно, невероятного, и все, что тебе приходит в голову сказать, так это то, что я не расторопен! Это было прекрасно и превосходно, и ты сам это знаешь!»
0: «Поразительно. Ты был так привязан к нему, и все-таки для тебя оно исчезло».
2: «Привязан? Я колотил облако всем, чем попало. Шаровые молнии, лазерные лучи, пылесос величиной с дом».
0: «Негативные привязанности, Ричард. Если ты действительно хочешь удалить облако из своей жизни, не делай из этого большого дела. Просто расслабься и удали его из своего мышления, вот и все. И дело с концом».
2: «Облако не знает, почему оно движется в таком-то направлении и с такой-то скоростью».
0: Вот что пришлось сказать справочнику.
2: «Оно чувствует толчок. Вот место, куда нужно теперь идти. Но небо знает, куда и зачем плывут облака, какую картину они рисуют, и ты тоже узнаешь, когда поднимешься достаточно высоко, чтобы взглянуть за горизонт.

0: Глава 11. Тебе никогда не дается желание без того, чтобы не давались силы осуществить его. Возможно, однако, для этого тебе придется потрудиться. Мы приземлились на огромном пастбище рядом с прудом в три акра для купания и водопоя лошадей вдали от городов, где-то на линии, соединяющей Иллинойс с Индианой. Никаких пассажиров. Я подумал, что у нас выходной. «Послушай», — сказал он. «Нет, не слушай. Просто побудь в тишине и понаблюдай. То, что ты увидишь, это никакое не чудо. Почитай учебник по атомной физике. Даже ребенок может ходить по воде». Он сказал мне это и, словно даже не замечая, что там была вода, повернулся и прошел несколько ярдов от берега по поверхности пруда. Это выглядело так, как если бы пруд был миражом жаркого летнего дня над каменным озером. Он твердо стоял на поверхности. Ни волна, ни рябь не забрызгали его летных ботинок. «Вот», — сказал он, — «давай, сделай это». Я видел своими собственными глазами. Это было возможно, потому что он там стоял. Поэтому я пошел, чтобы присоединиться к нему. Ощущение было такое, словно идешь по прозрачному голубому линолеуму, и я засмеялся.
1: «Дональд, что ты со мной делаешь?»
0: «Я просто показал тебе то, чему каждый рано или поздно научится», — сказал он. «А ты как раз оказался под рукой».
1: «Но я...»
0: «Послушай, вода может быть твердой». Он топнул ногой, и звук был такой, будто чем-то кожаным ударил по камню. Или нет. Он снова топнул, и вода из-под башмака обрызгала нас обоих. «Уловил? Попробуй-ка». Как быстро мы привыкаем к чудесам. Меньше чем через минуту я начал думать, что хождение по воде возможно, естественно, и что еще? «Но если теперь вода твердая, то как же мы теперь сможем ее пить?» «Точно так же, как мы ходим по ней, Ричард. Она не твердая, и она не жидкая. Ты и я решаем, какой она будет для нас. Если ты хочешь, чтобы она стала воздухом, веди себя так, словно это воздух, и дыши ею. Попробуй». «Может быть, это было связано с присутствием столь продвинутого существа», — подумал я. «Может быть, этим вещам позволительно случаться в определенном радиусе, скажем, футов 50 в окружности». Я опустился на колени к поверхности воды и опустил руки в пруд. Жидкая,

0: то почему мы не можем делать того же с землей?
1: Так, молодец.
0: Смотри.
1: Он легко пошел к берегу, словно по нарисованному озеру. Но когда его ноги коснулись земли, там, где начинается трава за песком, он стал погружаться, пока через несколько медленных шагов не оказался по плечи в земле и траве. Словно пруд неожиданно стал островом в море. Какое-то время он плыл по пастбищу, разбрызгивая вокруг темные глинистые капли, потом подержался на поверхности, затем поднялся и пошел по ней. И неожиданным чудом стало видеть человека, идущего по земле. Я стоял на пруду и аплодировал его исполнению. Он поклонился и похлопал мне. Я пошел к краю пруда, представил землю жидкой и коснулся берега кончиком ноги. На траве кругами пошла рябь. Глубока ли земля? Я чуть было не спросил вслух. Земля была так глубока, насколько я представляю себе. 2 фута глубины, подумал я. Она будет глубиной 2 фута. И я пошел вброд. Я уверенно ступил на берег и погрузился с головой. Мгновенно провалился. Под землей было черно, жутко, и я стал пробираться обратно, задерживая дыхание, барахтаясь по направлению к твердой воде, к краю пруда, за который можно было ухватиться. Дон сидел на траве и хохотал. «Ты замечательный ученик, знаешь ли ты это?»
0: «Никакой я тебе не ученик! Вытащи меня отсюда!»
1: «Сам вылезай». Я перестал барахтаться. «Я вижу ее твердой и могу выкарабкаться тут же». Я вижу ее твердой. И я вылез весь покрытый коркой затвердевшей грязи. «Парень, ты порядком-таки вымазался, проделывая это». На его голубой рубашке и джинсах не было ни пылинки, ни единого пятнышка. Я вытряс грязь с волос, вытащил ошметья земли из ушей. Под конец я вытащил бумажник, положил его на траву, шагнул в жидкую воду и очистился традиционным влажным способом.
0: Я догадываюсь, что есть лучший способ очиститься, чем этот.
1: Верно, более быстрый.
0: Только не говори мне. Просто сиди и смейся, и дай додуматься мне самому.
1: Окей. В конце концов, мне пришлось, оставив за собой потоки воды, пойти к флиту и переодеться, развесив мокрую одежду, сушиться на креплениях крыла. Ричард, не забудь о том, что ты сделал сегодня. Легко забыть свои времена знания и однажды начать думать, что были сны или старые чудеса. Ничто хорошее не чудо. Ничто хорошее не сон.
0: Мир — это сон, говоришь ты, и иногда он чудесен. Закат, облако, небо.
1: Нет. Их образ — это сон. Красота реальна. Можешь ли ты понять разницу? Я кивнул, почти понимая. Позже я украдкой взглянул в справочник. «Мир — это твоя ученическая тетрадь, на страницах которой ты решаешь свои задачи. Он не есть реальность, хотя ты можешь выразить реальность в нем, если захочешь. Ты также волен написать чепуху или ложь, или вырвать страницу».

0: Глава 12. Истинный первородный грех заключается в ограничении сущего. Не делай этого. Спокойный теплый денек, мокрый тротуар от только что прошедших ливней. Мы идем в город. Дон, ты можешь проходить сквозь стены, правда?
1: Нет.
0: Когда ты отвечаешь на что-нибудь «нет», а я знаю, что это означает «да», это значит, что тебе не нравится постановка вопроса.
1: Какие мы наблюдательные, не так ли, сказал он.
0: Проблема в «проходить» или «в стенах»?
1: Да, и еще хуже. Твой вопрос предполагает, что я существую в одном ограниченном

0: пространстве времени и передвигаюсь в другое пространство-время. Сегодня я не в настроении принимать твои ложные предположения обо мне». Я нахмурился. Он знал, о чем я спрашивал. Почему он не ответил мне прямо и не позволил мне дознаться, как он делает такие вещи? «Это моя слабая попытка помочь тебе быть точным в своем мышлении», — сказал он мягко. «Окей. Ты можешь сделать так, что покажется, будто ты проходишь сквозь стены, если захочешь. Такой вопрос лучше?» «Да, лучше, но если хочешь быть точным...» «Не говори мне! Я знаю, как сказать то, что я имею в виду. Вот мой вопрос. Как это происходит, что можешь продвинуть иллюзию ограниченного отождествления, выраженного в этом веровании, в такой пространственно-временной континуум, как твое тело, сквозь иллюзию материального ограничения, называемого стеной?»
1: «Молодец», — сказал он. «Когда ты правильно задаешь вопрос, то он сам по себе является ответом, так ведь?»
0: «Нет, вопрос не ответил сам по себе. Как ты проходишь сквозь стены, Дон?» «Ричард, ты почти держал его в руках, а потом взял да и пустил все на ветер. Я не могу проходить сквозь стены. Когда ты так говоришь, ты предполагаешь вещи, которых я предположить не могу. Я вообще не предполагаю, а если буду предполагать, то ответом будет «я не могу».
1: «Но, Дон, ведь так трудно изложить все настолько точно. Неужели ты не знаешь, что я подразумеваю?»
0: «Так, значит, от того, что это трудно, ты не пытаешься этого сделать. Научиться ходить сначала тоже было трудно, но ты практиковался в этом, и теперь ты делаешь это так, что оно выглядит легким». Я вздохнул. «Ну ладно, забудем об этом вопросе». «Я забуду о нем. Мой вопрос к тебе. А ты можешь?» Он взглянул на меня так, словно его ничто не тревожит.
1: «Значит, ты говоришь, что тело — иллюзия, и стена — иллюзия, но отождествление реально, и его нельзя считать иллюзией».
0: «Я это не говорю». «Это говоришь ты».
1: «Но это правда».
0: «Конечно», — сказал Дональд.
1: «Как ты это делаешь?»
0: «Ричард, ничего не нужно делать. Ты всего лишь видишь, что это уже сделано».
1: «Всего лишь?» «Звучит просто».
0: «Это все равно, что ходить. Теперь ты удивляешься, что когда-то было трудно этому научиться».
1: «Дон, проходить сквозь стены для меня сейчас не трудно, это просто невозможно».
0: «Не думаешь ли ты, что если будешь повторять «невозможно» снова и снова в тысячный раз, все трудные вещи станут для тебя легкими?»
1: «Извини, это возможно, и я сделаю, когда придет время».
0: «Люди, он ходит по воде и разгоняет облака, и все-таки он опускает руки от того, что не проходит сквозь стены».
1: «Но то было легко, а это...»
0: «Утверждая, что ты чего-то не можешь, ты лишаешься всемогущества», — пропел он. «Разве неделю назад ты не плавал в земле?»
1: «Ну, плавал».
0: «А разве эта стена не является просто вертикальной землей? Неужели для тебя имеет такое большое значение, в каком направлении двигается иллюзия? Горизонтальные иллюзии победимы, а вертикальные нет?»
1: «Дон, по-моему, ты достаешь меня».
0: Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Коль скоро я достаю тебя, значит, пришло время оставить тебя ненадолго». Зданием на самом краю города был склад зерна и кормов, большое здание из оранжевого кирпича. Мне показалось, что он решил идти к самолетам другой дорогой, напрямик, свернув на какую-то тайную тропинку. Кратчайшая дорога шла сквозь кирпичную стену. Неожиданно Дональд повернул направо к стене и исчез. Я думаю теперь, что если бы сразу же свернул вместе с ним, я бы тоже прошел сквозь нее. Я просто остановился на тротуаре и смотрел на то место, где он только что был. Когда я протянул руку и дотронулся до кирпича, это был твердый кирпич. «Когда-нибудь, Дональд», — сказал я. «Когда-нибудь». Длинной дорогой один я пошел к самолетам. «Дональд», — сказал я, когда добрался до поля. «Я пришел к выводу, что ты просто не живешь в этом мире». Он испуганно взглянул на меня сверху с крыла самолета, где он учился наливать бензин в бак.
1: «Конечно, нет».
0: «А ты можешь назвать мне кого-нибудь, кто живет?»
1: «Что ты имеешь в виду, Дон?»
0: «Я живу в этом мире».
1: «Превосходно!» — сказал он так, словно путем независимого изучения я раскрыл потрясающую тайну. «Напомни мне потом, что сегодня я угощаю тебя обедом. Я поражаюсь тому, что ты никогда не устаешь учиться».
0: Я недоумевал. Дон говорил это без тени сарказма или иронии. Он имел в виду то, что сказал.
1: «Не понимаю тебя, Дон. Конечно же, я живу в этом мире. Я и что-то около 4 миллиардов других людей. Это ты? О, Господи, Ричард! Ты всерьез?
0: Обед отменяется. Никаких сосисок, никакого пива, вообще ничего.
1: А я-то думал, что постиг основное знание».
0: Он замолчал и смотрел вниз на меня с сожалением.
1: «Так ты в этом уверен? Ты, оказывается, живешь в том же самом мире, что и, ну скажем, биржевой маклер, так? Твоя жизнь только что пошла кувырком и изменилась, положим, из-за новой политики биржевого комитета. Пересмотр ценных бумаг, причем пайщики теряют больше 50% вклада, не так ли? Ты живешь в том же самом мире, что и шахматист, участвующий в турнирах, да? На этой неделе открытый турнир в Нью-Йорке. Петросян и Фишер, Браун в Манхэттене борются за куш в полмиллиона долларов. А что же ты делаешь на каком-то выгоне в Мейтленде, штат Огайо? Ты и твой биплан «Флит» выпуска 1929 года приземлился на поле какого-то фермера с необходимым для твоей жизни разрешением этого самого фермера, с людьми, желающими покататься на самолете 10 минут, с киннеровским мотором и смертельным страхом грозы. Как ты думаешь, сколько людей живет в твоем мире? Ты говоришь, что в твоем мире живут 4 миллиарда человек? Ты стоишь там внизу и говоришь мне, что 4 миллиарда человек не живут в 4 миллиардах отдельных миров? Уж не дурачишь ли ты меня?»
0: Он задохнулся от гнева, так быстро он говорил. «Дон, а я уже почти ощущал вкус тех сосисок с кетчупом.
1: Очень жаль. Я был бы счастлив купить их тебе. Но, увы, теперь тебе лучше о них забыть».
0: И хоть тогда я в последний раз обвинил его в том, что он не живет в этом мире, прошло еще много времени, прежде чем я смог понять слова на той странице, где открылся справочник. «Если ты будешь какое-то время практиковать вымысел, то ты поймешь, что вымышленные характеры иногда более реальны, чем люди, имеющие тело и бьющееся сердце».

0: Глава 13. Твоя совесть есть мера искренности твоего желания быть самим собой. Прислушайся к ней внимательно. «Мы все свободны делать все, что нам хочется», — сказал он в тот же вечер. «Разве это не просто и не ясно, и не очевидно? Не великий ли это путь к управлению Вселенной?»
1: «Почти так. Но ты забыл довольно-таки важную часть», — сказал я.
0: «Да ну».
1: «Мы все свободны делать все, что нам хочется, пока мы не причиняем кому-то вреда», — упрекнул я его.
0: «Я знаю, что ты это имел в виду, но тебе следует говорить вслух то, что ты подразумеваешь».
1: В темноте неожиданно послышался звук шаркающих шагов, и я быстро поднял голову.
0: «Ты слышал это?»
1: «Да».
0: «Похоже, там кто-то есть». Он поднялся и пошел в темноту. Вдруг он засмеялся и назвал имя, которое я не мог разобрать.
1: «Все в порядке», — услышал я его голос.
0: «Нет, мы тебе будем рады. Незачем бродить вокруг. Пойдем. Мы тебя приглашаем, правда?»
2: «Спасибо. Мне не хотелось бы мешать вам и навязываться».
1: Голос был с сильным акцентом, не то русским, не то чешским, но больше всего похожим на трансильванский. Человек, которого Шимода привел к костру, был, ну как бы это сказать, несколько необычно встретить такого человека среди ночи где-то на западе. Маленький, тщедушный, похожий на волка человечек, пугающий своим видом. В вечернем туалете, в черной пелерине с капюшоном на красной атласной подкладке. На свету он чувствовал себя неловко.
2: «Я проходил мимо», — сказал он. «Это поле — кратчайший путь к моему дому».
0: «Неужели?»
1: Шимода не верил этому человеку, знал, что тот лжет, и в то же время изо всех сил сдерживался, чтобы не рассмеяться вслух. «Я надеялся, что скоро пойму, в чем дело».
0: «Устраивайтесь поудобнее», — сказал я. «Можем ли мы быть вам чем-нибудь полезными?»
1: Я не чувствовал в себе такого уж сильного желания быть полезным. Но человек выглядел таким несчастным, так весь съежился, что мне и вправду хотелось, чтобы он почувствовал себя непринужденно, если сможет. Он посмотрел на меня с отчаянной улыбкой, от которой я похолодел.
2: «Да», — сказал он, — «вы можете помочь мне. Поверьте, мне очень это нужно. Иначе бы я не просил. Можно мне попить вашей крови? Самую малость — это моя еда. На свою беду я нуждаюсь в человеческой крови».
1: Может, из-за акцента, а может, он не настолько хорошо владел английским, либо я не понял его слов, но я вскочил на ноги куда быстрее, чем делал это в течение многих месяцев, и от моей стремительности солома полетела в огонь. Человек отступил назад. Вообще-то я безвреден, но я довольно рослый человек и могу выглядеть угрожающе. Он грустно отвернулся.
2: «Сэр! Простите меня! Простите! Пожалуйста, забудьте то, что я говорил тут о крови. Но видите ли...»
0: «Что вы говорите?»
1: Я рассвирепел еще больше от того, что испугался.
0: «Что за вздор, черт побери, вы мелите, мистер! Не знаю, кто вы такой. Вы что, что-нибудь вроде вам...»
1: Шимода оборвал меня, прежде чем я договорил это слово. «Ричард, наш гость говорил, а ты прервал его. Пожалуйста, сэр, продолжайте. Мой друг несколько тороплив».
0: «Дональд», — сказал я, — «этот парень...»
1: «Тихо!» Я до того был удивлен всем этим, что замолчал и только с невыразимым ужасом смотрел на странное существо, вырванное из привычной ему темноты светом нашего костра.
2: «Пожалуйста, поймите», —
1: робко заговорил он после паузы.
2: «Я же не выбирал родиться вампиром. Это несчастье. У меня так мало друзей. Но каждую ночь я должен иметь чуточку, самую малость свежей человеческой крови. Иначе я буду страдать от страшной боли. А если я этого не получу дольше, то просто не смогу жить. Прошу вас, мне будет очень больно, и я умру, если вы позволите мне пососать вашей крови. Совсем немножко, не больше пинты.
1: Он приблизился ко мне на шаг, облизывая губы, думая, очевидно, что Шимода контролирует меня и каким-то образом заставит подчиниться. «Еще шаг, и кровь будет обязательно, мистер! Только прикоснитесь ко мне, и вы умрете!» Пожалуй, я не убил бы его, но мне очень хотелось для начала связать его, а уж потом продолжить наш разговор. Должно быть, вампир поверил мне, потому что остановился и вздохнул. Он повернулся к Шимоде.
2: «Вы добились своего?»
1: «Думаю, что да. Благодарю вас». И тут вампир улыбнулся мне, совершенно свободно, крайне довольный собой, как актер на сцене, когда представление закончилось. «Успокойтесь, я не буду пить вашу кровь, Ричард», сказал он дружелюбно на совершенном английском языке без всякого акцента, и пока я смотрел на него, он исчезал, будто внутри него выключили свет. Через 5 секунд он исчез. Шимода снова сел у костра. «Как я рад, что ты не имеешь в виду того, что говоришь!» Я все еще дрожал от адреналина, готовый к битве с чудовищем. «Дон, я не уверен, что гожусь для этого! Может, ты лучше объяснишь, что происходит? Ну хоть, что это было?» «Дот бил вампиром из Трансильвании», — сказал он с еще большим акцентом, чем у того чудовища. Или, если быть точным, Дот — мыслеформа вампира из Трансильвании. Если когда-нибудь тебе захочется что-то объяснить, и ты думаешь, что тебя не слушают, расшевели его маленькой мыслеформой, чтобы продемонстрировать то, что ты имеешь в виду. Думаешь, я перестарался с ним? С этой накидкой, клыками, с таким его акцентом? Слишком жуток для тебя? Накидка была первоклассная, Дон. Но сам он, пожалуй, был чересчур стереотипным. Нелепый какой-то. Я вовсе не испугался». Он вздохнул. «Ну ладно. Ты получил, что надо, а это главное». «А что надо?» «Ричард, будучи таким свирепым по отношению к вампиру, ты делал то, что хотел делать, хоть ты и знал, что это кое-чему повредит. Он ведь сказал тебе, что ему будет больно, если...»
3: «Он собирался пить мою кровь!»
1: «Что мы и делаем с каждым, когда говорим, что нам будет больно, если они не будут жить по-нашему». Я долго сидел молча, думая об этом. Я всегда верил, что мы должны поступать, как нам хочется, коль скоро мы не причиняем вреда ближнему. А тут это не проходило. Чего-то не хватало. «Тебя сбивает с толку», — сказал Дон. «Это общепринятое высказывание, которое на деле оказывается невыполнимым. Это слова «не причинить вред кому-то другому». Мы сами выбираем, причинять нам вред или нет. Мы — вот кто решает. Никто другой. Мой вампир сказал тебе, что ему будет причинен вред, если ты не позволишь. Это его решение, чтобы ему причинили вред. Его выбор. То, что ты с этим делаешь, это твое решение, твой выбор. Дать ему крови или отвергнуть его. Связаться с ним или вонзить ему осиновый кол в сердце. Если ему не хочется получить осиновый кол в сердце, он свободен противостоять тебе любым образом, каким ему захочется. И так далее, и так далее. Выбор. Выбор. Если смотреть на вещи таким образом... «Послушай», — сказал он, — «это очень важно. Мы все свободны делать все, что мы хотим делать».

Глава 14. Каждый человек, появляющийся в твоей жизни, все события, которые с тобой происходят, все это случается с тобой потому, что это ты притянул их сюда. И то, что ты сделаешь со всем этим дальше, ты выбираешь сам. Разве тебе никогда не бывает одиноко, Дон? Мы сидели в кафе в городке Рейперсон, штат Огайо, когда мне пришло в голову спросить его об этом. «Странно, что ты...» «Чш», — сказал я. «Я не закончил свой вопрос. Разве тебе никогда не бывает хоть чуточку одиноко?» «То, что ты думаешь...» «Подожди. Вот эти люди. Мы видим их всего несколько минут. Изредка мелькает в толпе лицо, какая-нибудь красивая женщина, и мне хочется остановиться и сказать ей «Hello!» Просто застыть и не двигаться, и поболтать немножко. Но 10 минут полета с ней или без нее, и я улетаю в Шелби-Вилл, чтобы никогда больше ее не увидеть. Мне одиноко. Но я думаю, что не смогу найти настоящих друзей, раз я сам не постоянен. Он молчал. «Или смогу?» «Теперь мне можно говорить?» «Пожалуй, да». Гамбургеры в этом кафе подавали завернутыми в тонкую пергаментную бумагу. И когда вы ее разворачивали, оттуда высыпались маленькие кунжутные семечки. Маленькие бесполезные семечки, но гамбургеры были хорошие. Некоторое время он ел молча, и я тоже, думая о том, что он мне ответит. «Так вот, Ричард, мы магниты, понимаешь?» «Нет, не то. Не магниты. Мы только железо, обернутое медной проволокой. И как только нам нужно намагнитить себя, мы можем это сделать. Пропуская свое внутреннее напряжение через проволоку, мы можем привлечь все то, что нам нужно привлечь. Магнит не беспокоится о том, как он работает. Он сам по себе и посредством своей природы, он притягивает одни вещи, а другие оставляет». Я доел жареную картошку и хмуро посмотрел на него. «Ты забыл сказать одну вещь. Как я это делаю?» «А ты ничего не делаешь. Космический закон, понимаешь? Подобное притягивает подобное. Просто будь тем, что ты есть. Спокойным, чистым, ясным. Все происходит автоматически. Если мы спрашиваем себя каждую минуту, действительно ли это нужно делать, если делаем только тогда, когда мы отвечаем себе «да», это автоматически отталкивает тех, кому нечему научиться, у тех нас, которыми мы теперь являемся, и притягивает тех, кто может научиться, и мы тоже можем научиться у них. Но в это нужно очень сильно верить, а тем временем ты становишься чертовски одиноким. Он странно посмотрел на меня поверх своих сосисок. Вздор это насчет веры. То, что нужно, это воображение. Он очистил стол между нами, отставив солонку, жареную картошку, кетчуп, вилки и ножи. Мне стало интересно, что же произойдет. Что материализуется здесь, прямо перед моими глазами. «Если у тебя есть воображение, вот с это кунжутное семечко...» Он положил семечко, взятое для примера на середину чистого пространства стола. «Для тебя нет ничего невозможного». Я посмотрел на семечко, потом на него. «Хоть бы вы, мессии, собрались и договорились. Я-то думал, если весь мир против меня, то надо уповать на веру». «Нет. Когда я работал, я хотел это исправить. Но это была бы долгая и тяжелая борьба. 2000 лет назад, 5000... У них не было слова для воображения, а вера — это было лучшее, что мессии могли придумать для весьма торжественно настроенной кучки последователей, жаждавшей святости. Кроме того, у них не было кунжутных семечек». Я точно знал, что у них были кунжутные семечки, но позволил ему соврать. «От меня ожидается, что я воображу себя намагниченным? Я воображаю, что в Тарингтоне, штат Иллинойс, в толпе на выгоне появляется некая мудрая мистическая дама, да? Это я могу сделать, но и только. Это просто мое воображение».
Он в отчаянии возвел очи к небу, которое в тот момент было представлено потолком из белой жести и холодным неоновым освещением кафе «М» и «Эдна». «Просто твое воображение?» «Конечно. Этот мир — твое воображение, ты забыл? Где твои мысли, там твой опыт. Как человек мыслит, таков он сам. То, чего я боюсь, приходит ко мне. Подумай и разбогатеешь. Творческая визуализация ради развлечения и пользы. Как найти друзей, будучи тем, что ты есть? Твое воображение не изменит сущее ни на йоту, нисколько не подействует на реальность. Но мы ведь говорим о киномирах и киножизни, о времени братьев Люмьер, жизни тайн, каждая секунда которой — это иллюзии и воображение. Все мечты с символами, которые мы, бодрствующие сновидцы, вызываем в воображении для самих себя. Он расположил свою вилку и нож в одну линию, как будто строил мост от себя ко мне. «Тебе интересно, что говорят твои сны? Так ты просто взгляни на факты своей бодрствующей действительности и спроси, что они означают. Ты и твои самолеты, каждый раз, когда ты оборачиваешься. Ну ладно, Дон». Мне хотелось, чтобы он снизил темп и не вываливал на меня все сразу. Мили в минуту — это слишком много для новых идей. «Если бы ты видел во сне самолеты, что бы это означало для тебя?» «Что ж, свободу! Самолетные сны — это бегство, полет к освобождению от себя самого». «Как явственно ты хочешь этого!» «Пробуждение от сна — это то же самое, что и твое желание освободиться от всего, что тебя тянет назад. От рутины, от власти, скуки, силы, притяжения. Ты не понял только одного, что ты уже свободен и всегда был свободен. Если бы у тебя было воображение в несколько кунжутных семян, ты был бы верховным господином своей жизни волшебника». «Только воображение? Что ты говоришь?» Время от времени официантка, вытирая посуду, с удивлением поглядывала на него, любопытствуя, кто бы это мог произносить такие странные вещи. «Так тебе никогда не бывает одиноко, Дон?» «Если только мне этого хочется. У меня есть друзья в другом измерении, которые временами бывают со мной. У тебя тоже». «Нет, я имею в виду это измерение, этот воображаемый мир». «Покажи мне, что ты имеешь в виду. Представь маленькое чудо этого магнита. Я очень хочу научиться этому». «Ты покажешь мне», — сказал он. «Чтобы принести что-то в свою жизнь, вообрази, что это уже здесь». «Вроде чего? Мою прекрасную леди?» «Все, что угодно. Леди потом. Что-нибудь маленькое для начала». «Мне надо начинать практику прямо сейчас?» «Да». «Окей. Голубое перо». Он беспомощно взглянул на меня. «Ричард, голубое перо? Ты говорил, что леди недостаточно мала». Он пожал плечами. «Прекрасно. Голубое перо. Вообрази перо. Визуализируй его. Каждую линию, каждый краешек, кончик, U-образное разделение там, где оно разорвано, пушок вокруг ствола. Всего минуту. Потом отпусти его». Я на минуту закрыл глаза и увидел в уме образ. 5 дюймов длиной, радужно-голубой, серебристый по краям. Яркое, чистое перо, парящее там, в темноте. «Окружи его золотистым светом, если хочешь. Обычно его применяют при целительстве, но также действует и в магнетизации». Я окружил свое перо золотистым сиянием. «Окей. Вот так. Теперь можешь открыть глаза». Я открыл глаза. «Где мое перо?» «Если оно было у тебя ясным в твоей мысли, то оно уже в этот момент валится на тебя, как грузовик Мака». «Мое перо? Как грузовик Мака?» «В переносном смысле, Ричард».
Весь этот день я ждал появления пера, но оно не показывалось. Настал вечер. Мы обедали горячими сандвичами с индейкой, когда я увидел его. Картинка и надпись на пакете молока. Упаковано для молочной фермы Скотта фирмой «Голубое перо» Брайан Агайо. «Дон! Мое перо!» Он взглянул и пожал плечами. «Я думал, тебе нужно настоящее перо». «Что ж, для новичков можно любое перо, правда?» «Ты просто видел перо или держал его в руках?» «Просто...» «Тогда понятно. Если ты хочешь быть с тем, что притягиваешь, тебе нужно помещать себя самого в эту картинку. Извини, я тебе не сказал этого». «Странные неведомые чувства. Сработало! Я сознательно притянул свою первую вещь. Сегодня перо, — сказал я, — завтра мир». «Будь осторожен, Ричард, — сказал он. Не то пожалеешь».

0: Истина, которую ты изрекаешь, не имеет ни прошлого, ни будущего. Она есть, и это все, что ей нужно. Я лежал на спине под флитом, вытирая масло с нижней части фюзеляжа. Каким-то образом мотор теперь выбрасывал меньше масла, чем прежде. Шимода прокатил своего пассажира, затем подошел и сел на траву рядом со мной. «Ричард, как ты надеешься поразить мир, когда все вокруг, все зарабатывают себе на жизнь, а ты безответственно ездишь повсюду и катаешь пассажиров?» Он снова проверял меня. «Вот вопрос, который не раз вставал перед тобой». «Ну что ж, Дональд, часть первая. Я существую не для того, чтобы поразить мир. Я существую для того, чтобы прожить свою жизнь так, чтобы она сделала меня счастливым». «Окей. Часть вторая». «Часть вторая. Любой свободен делать все, что ему захочется, чтобы зарабатывать себе на жизнь». «Часть третья. Ответственный — это способный отвечать за тот способ жизни, который он выбирает. Существует, конечно, только одно существо, перед которым мы должны отвечать, и это мы сами», — сказал Дон, отвечая воображаемой толпе искателей истины, якобы сидящих вокруг. «Нам нет нужды держать ответ даже перед самими собой, если нам не хочется. Нет ничего плохого в том, чтобы быть безответственным. Но большинство из нас полагает более интересным знать, почему мы делаем именно такой выбор. Выбираем ли мы наблюдать за птичкой или наступать на муравья, или ради денег работать над чем-то, чего мы, пожалуй, не хотели бы делать?» Я слегка поморщился. «Не слишком ли это длинный ответ?» Он кивнул. «Длинноват». «Окей. Как ты надеешься поразить мир?» Я выкатился из-под самолета и некоторое время отдыхал в тени под крыльями. «Как я позволяю миру жить по его выбору, так и себе позволяю жить по своему выбору». Он одарил меня счастливой и гордой улыбкой. Сказано словно настоящим мессией. Просто, прямо, легко цитировать и непонятно до тех пор, пока только кто-нибудь не потратит времени на то, чтобы внимательно подумать об этом. «Испытай меня еще раз, Дон!» Было восхитительно следить за тем, как работает мой ум, когда мы занимались этим. «Учитель», — сказал он, — «я хочу, чтобы меня любили. Я добр и поступаю с людьми так, как я хотел бы, чтобы поступали со мной. Но все равно у меня нет друзей, и я совсем один. Как ты ответишь на такой вопрос?» «Попался», — сказал я. «Не имею ни малейшего представления, что тебе сказать». «Что?» «Хоть немножко юмора, Дон, чтобы оживить вечерок. Безвредная смена аллюра». «Лучше тебе хорошенько поостеречься в том, как ты оживляешь свой вечерок. Проблемы — это тебе не шуточки и не игры для людей, которые приходят к тебе, если они только не являются сами высоко возвысившимися, а тогда они и сами мессии. Тебе даются ответы, поэтому изволь их высказывать. Попробуй эту чушь с попался, и ты увидишь, как быстро толпа может сжечь человека на костре». Я гордо выпрямился. «Искатель, ты приходишь ко мне и ищешь ответы, и да будет дан тебе ответ. Золотое правило не действует. Как тебе понравится встретиться с мазохистом, который поступал бы с другими так, как он хотел бы, чтобы поступали с ним? Или с поклонником крокодильего бога, который жаждет заживо быть брошенным в омут? Даже самаритянин, с которого все началось, что заставило его думать, что человек, которого он нашел лежащим у дороги, хочет, чтобы ему на раны лили масло? Что если этот человек использовал эти тихие минуты, чтобы исцелить себя духовно, наслаждаясь брошенным ему вызовом?» Для меня то, что я говорил, звучало убедительно. «Даже если заменить правило на «поступай с другими так, как они хотят, чтобы с ними поступали», мы не сможем знать, как кто-то, кроме нас самих, хочет, чтобы с ним поступали. Так что правило звучит, если применять его честно, следующим образом. Поступай с другими так, как тебе поистине хочется поступать с другими. Встречай мазохиста этим правилом, и тебе не придется стегать его кнутом только потому, что ему так хочется. А также от тебя не потребуется бросать того поклонника крокодилам». Я взглянул на него. «Слишком многословно?» Как всегда, Ричард, ты потеряешь 90% своих слушателей, если не научишься сокращать.
1: Ну и что плохого в потере 90% моих слушателей, Дон? Что плохого в том, чтобы потерять всех моих слушателей? Я знаю то, что знаю, и говорю то, что говорю. А если это плохо, тогда это просто слишком плохо. Прогулка на самолете — $3 наличными.
0: Знаешь что? Шимода встал, отряхивая свои синие джинсы от соломы.
1: «Что?»
0: — спросил я обидчиво. «Ты только что сдал экзамен. Как ты себя чувствуешь в роли учителя?»
1: «Чертовски расстроен!»
0: Дональд Шимода взглянул на меня со своей мимолетной улыбкой.
1: «Привыкай», — сказал он.

0: Глава 16. Вот тест, чтобы узнать, закончена ли твоя миссия на Земле. Если ты жив, то нет. Хозяйственный магазин, как водится, длинный-предлинный, полки, уходящие куда-то в бесконечность. Я ушел далеко в сумрачную глубину хозяйственного магазина Хейварда в поисках гаек и болтов 3 на 8 дюйма и гаечных ключей для хвостовых костылей флита. Пока я искал, Шимода терпеливо бродил по магазину, поскольку ему тут ничего не было нужно. «Вся экономика, — подумал я, — пошла бы прахом, если бы все были похожи на него, производя себе все, что нужно из мысли формы и из ничего, и чинили бы вещи без запасных частей и без труда». Наконец я разыскал полдюжины нужных мне болтов и направился с ними назад к прилавку, где стоял владелец магазина и играла тихая музыка. «Зеленые рукава». Эта мелодия для меня постоянно была напоминанием о счастье с самого детства. Сейчас ее исполняли на лютне, она звучала из какого-то скрытого проигрывателя. Странно услышать эту мелодию в городишке с населением 400 человек. Оказалось все-таки, что это странно и для Хейварда, потому что это был никакой не проигрыватель. Владелец сидел на деревянном табурете и слушал, прислонясь к прилавку, как мессия играет мелодию на дешевой шестиструнной гитаре, снятой с полки. Это была чудесная музыка. И я стоял, тихо платя свои 73 цента, снова зачарованный ею. Может, виной тому было чуть металлическое звучание дешевого инструмента, но в ней был какой-то смутный отзвук Англии прошлых веков. «Дональд, это прекрасно! Я и не знал, что ты умеешь играть на гитаре!» «Неужели?» Тогда представь себе, как кто-нибудь подходит к Иисусу и протягивает ему гитару, а тот сказал бы ему: «Я не умею играть на этом». Неужели бы он сказал такое? Шимода положил гитару на место и вышел вместе со мной на солнечный свет. Или кто-нибудь проходил бы мимо, говоря по-русски или по-итальянски, что ты думаешь, какой-нибудь мастер, стоящий своей ауры, не знал бы, что он говорит? Или если бы ему нужно было починить дизельный трактор или управлять самолетом, он не смог бы этого сделать? «Так ты что, знаешь все?» «Конечно. И ты тоже. Я просто знаю, что я знаю все». «И я мог бы так же играть на гитаре?» «Нет, у тебя был бы свой собственный стиль, отличный от моего». «Как я могу сделать это?» Я не собирался бежать назад и покупать гитару, мне просто было любопытно. «Просто откажись от всех запретов и ограничений, а также от веры в то, что ты не умеешь играть. Дотронься до вещи так, словно она часть твоей жизни, и так оно и есть. Знай, что для тебя играть хорошо — это нормально, и позволь своему подсознательному «я» взять верх над пальцами и играй». Я где-то читал об этом. О гипнотическом обучении, где ученикам говорят, что они мастера искусства, и они играют, рисуют и пишут, как мастера искусства. «Дон, трудно отказаться от знания того, что я не умею играть на гитаре». «Тогда тебе трудно будет играть на гитаре. У тебя на это уйдут годы практики, прежде чем ты позволишь себе делать это правильно, прежде чем твой высокосознательный ум скажет тебе, что ты страдал достаточно и заработал право играть хорошо». «Почему же мне не нужно было долго учиться, чтобы научиться летать? А ведь предполагается, что это трудно, но я схватывал все на лету». «Ты хотел летать?» «Ничего другого я не хотел. Больше всего на свете. Я смотрел вниз на облака и на утренние дымки, поднимающиеся прямо вверх в тишину, и я мог видеть...» «О, я понял. Ты хочешь сказать, что я никогда не чувствовал того же в отношении гитары, так ведь?» И это пронизывающее меня ощущение говорит мне, Дон, что именно так ты и научился летать. Ты просто однажды забрался в кабину Travel Air и повел его. Хотя раньше ты никогда не бывал в самолете.
1: Надо же, да ты интуитивен.
0: Ты ведь не проходил испытаний для получения лицензии?
2: Нет, подожди.
0: У тебя даже лицензии нет, правда? Обычной летной лицензии. Он посмотрел на меня с каким-то намеком на улыбку, словно я подначивал его показать мне лицензию, а он знал, что может ее показать.
1: Ты имеешь в виду такой листок бумаги, Ричард? Что-то вроде прав.
0: Да, листок бумаги.
1: Он не полез в карман и не стал вытаскивать бумажник. Он просто открыл свою правую ладонь, и там была лицензия, словно он ее так и носил, всегда ожидая, что я задам этот вопрос. Она не была выцветшей или помятой, даже не была сложена пополам, и я подумал, что 10 секундами раньше ее вообще не существовало в природе. Но я взял ее и рассмотрел. Это было официальное летное удостоверение с печатью Министерства транспорта и Дональд Уильям Шимода, адрес в Индиане, имеющий право водить гражданские самолеты, одно- и многоместные, грузовые и планеры. «А на вождение амфибии и вертолета у тебя нет прав?»
0: «Будут, если понадобится», — сказал он так загадочно, что я расхохотался раньше, чем он. Человек, подметавший тротуар перед Международным бюро урожая, посмотрел на нас и тоже улыбнулся.
1: «А как же я?» — сказал я. «Мне нужны права транспортного летчика».
0: «Тебе придется подделывать свои собственные лицензии», — сказал он.

0: Глава 17. В радиобеседе Джеффа Сайка я увидел Дональда Шимоду таким, каким никогда не видел его прежде. Шоу начиналось в 9 вечера и должно было продолжаться до полуночи в комнатушке небольшой часовой мастерской, где все стены были увешаны циферблатами, полками с катушками коммерческих передач, и везде блестели какие-то кнопки и рукоятки. Сайк начал передачу с вопроса, есть ли что-нибудь незаконное в том, чтобы летать по стране на старинном самолете и катать пассажиров. Ответ на это такой. Нет, в полетах по стране нет ничего незаконного, потому что самолеты инспектируются так же тщательно, как и любой реактивный транспорт. Они безопаснее и мощнее большинства современных самолетов этого класса, и все, что нужно, это права на вождение и разрешение владельцу участка. Но Шимода сказал совсем иное. «Никто не может, Джефф, помешать нам делать то, что мы хотим», — сказал он. «Что ж, это верно, но это не та практика, которая требуется, когда беседуешь с радиоаудиторией, которой интересно узнать, что происходит с летающими по стране самолетами». Минуту спустя после того, как он это сказал, на столе у Сайка зажглась лампочка прямого телефона. «У нас вызов на первой линии», — сказал Сайк. «Говорите, мадам».
1: «Я на линии».
0: «Да, мадам, вы на линии, и ваш гость — мистер Дональд Шимода, пилот. Говорите, вы на линии».
1: «Так вот, я хотела бы сказать этому парню, что не каждый должен делать то, что ему хочется делать, и что некоторым людям приходится зарабатывать себе на жизнь и иметь немножко больше ответственности, чем летать повсюду и устраивать карнавалы».
0: «Люди, которые работают, чтобы зарабатывать себе на жизнь, делают то, что они хотят, то, что им больше всего хочется делать», — сказал Шимода. «Точно так же, как люди, которые зарабатывают свой хлеб играючи».
1: «В Писании сказано, потом и кровью будешь зарабатывать свой хлеб, и в печали будешь есть его».
0: «Мы свободны делать и это, если хотим».
1: «Делай то, что можешь. Мне так надоели люди, подобные вам, которые говорят, делай, что хочешь, делай то, что хочешь. Вы позволите всем одичать, и они разрушат мир. Посмотрите, что происходит с природой, с реками и океанами».
0: Она выдвинула ему 50 различных доводов для ответа, и он их все отверг. «Если мир разрушится, окей», — сказал он. «Существует 50 миллионов других миров, из которых мы можем выбирать и создавать. Пока людям нужны будут планеты, у них будут планеты, на которых можно будет жить». Едва ли это могло успокоить спрашивающую, я взглянул на Шимоду удивленно. Он говорил, исходя из своей точки зрения, основанной на перспективе множества жизней, учений, отклика на которые можно ожидать только от учителя. Спрашивающая, естественно, предполагала, что дискуссия имеет дело только с одним этим миром, где начало — рождение, а смерть — конец. И он знал это. Почему он это отвергал?
1: «Все окей, не так ли?» — сказал голос в телефоне. «В этом мире нет зла и нет греха вокруг нас? Вас это не беспокоит, не правда ли?»
0: «Не о чем беспокоиться, мадам. Мы видим всего лишь одно маленькое пятнышко целого, которое есть

house.

наши сердца. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность, вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность. Вьются, сверкая, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Юность, навсегда юность. Навсегда юность. Навсегда юность.

nicht mehr da. Ein Komma 7 Zentimeter.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

La, la, la.

all new space cadets. We're going on a little ride. On a long

Давай будем спать на этой вечеринке, и пусть нам приснятся веселые картинки. Давай будем спать

Я тебя люблю, и я тебя съем, 50 килограмм, не бог весть. Пальмы и небо раздал бы всем, мир большой нам его не съесть. Мир большой нам его не съесть, мир большой нам его не съесть, мир большой нам его не съесть.

is no value but its beat.

0: данный на кредит пиявок. Влияние пива и сметаны на кредит пиявок.
1: Я не хочу стрелять. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему должен стареть, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Тамос в старости. Рождается в Тамосе и умирает в Тамосе. Он не знает, откуда он появился в этом мире, не знает, куда уйдет из этого мира. И в полном невежестве проживает свою жизнь. Немножко активизировавшись в этом мире, сориентировавшись, позаработав чуть-чуть денег, он уже умирает. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, перейди на работу, зарабатывай деньги, заработал дом, построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай. Давай рождайся снова, в школу, пора. Иди в школу, заканчивай институт, зарабатывай, заработал, молодец, отдыхай, отдохнул, умирай, все, давай снова рождайся. Дети пишут Богу, есть такая книга. Один ребенок пишет. Рождаются, рождаются, умирают, умирают, черти что. Можно ли не рождаться, пишет ребенок Богу. Можно ли не рождаться вообще? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, перейди на работу, зарабатывай деньги, заработал дом, построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай.
2: Душа, она остается неизменна, а тело меняется всегда. Вот. Человек рождается такой маленький. С локоток меньше. Кто там в этом теле? Какая-то личность. Тело будет меняться, оно будет расти. А меняется ли личность? Меняется ли само живое существо, находящееся в теле? Нет, не меняется. Конечно, оно претерпевает определенную полноту, опыт жизни. Ребенок не имеет опыта, а взрослый имеет. Но взрослый вспоминает. Я был ребенком и не имел никакого опыта. Это же был я, он не изменился. Изменился его опыт. Его представления жизни тоже могут измениться, но он сам не меняется. Он был ребенком, он стал юношей, он потом повзрослел, затем он состарился, потом он умер. Что дальше происходит по закону сохранения энергии? Все продолжается, снова рождение. Потому что личность не меняется никогда. Он сказал, нет, как это можно? Как в это можно поверить, он сказал. Разве можем родиться снова?
1: Разве можем родиться снова?
2: Я спросил, но ведь вы же уже родились. Вы же сделали это уже. Он сказал, ну да. А как вы это сделали? Не помню, не знаю, как это произошло. И я здесь ни при чем вообще. Вот именно, что вы здесь ни при чем. Вот так же вы родитесь снова. Точно так же, как вы уже родились, вы родитесь снова. Вы же знаете, что раз вы родились, вы умрете. Вы же знаете об этом? Ну, знаю. Вот точно так же вы родитесь и умрете снова. Так и будет продолжаться. Это уже случилось один раз. Насколько вы помните, почему это не может случиться еще раз? Смотрите, с каждым это происходит. Каждый родился. И каждый умрет. Я всегда остаюсь самим собой, без всех обстоятельств. Что бы с телом ни происходило, во сне или наяву, всегда это происходит со мной. Я это переживаю, я переживаю, сознание переживает. Тело же меняется постоянно. Говорится, что мы пьем, дышим, едим, ходим, смотрим. Обмен веществ – это смена тела. Мы дышим и пьем и едим в течение 7 лет. За 7 лет все клетки обновятся в теле. Это будет другое тело. Если телу уже 70 лет, значит, Прабхупада говорит, я сменил тело 10 раз. Вы скажете, нет, но это то же самое тело. Оно даже похоже. на того человека, который был 10 лет назад или 20 лет назад. Я же вижу, это тот самый человек. Тело. Нет, нет. Тело другое. Тип тела сохраняется какое-то время. Тип тела сохраняется несколько десятков лет. Хотя тело на самом деле другое. Ну, если у меня запорожец. 1812 года издания, представьте. Я на нем ездил каждый день. Конечно же, все износилось. Я менял детали, колеса, все там уже за это время будет другое. Но вы скажете, это же запорожец. Ну да, тип машины изменился, потому что детали я менял в соответствии с типом машины. Информация об этом типе тела заложена в ДНК. И еще в более тонкой структуре. Карма, она записана здесь. И в соответствии с кармой тип тела поддерживается несколько десятков лет. И затем тип тела нужно сменить. Тело всегда меняется. Но когда мы меняем тип тела, это называется смертью. Смерть, потому что должен забыть это тело. И получить новое существование. И я забываю, что было в прошлом. Смерть – это забвение. Если я что-то забыл в этой жизни, это все равно, что умерла, исчезла. Не существует больше. Вот она смерть. И пережить, что такое смерть, можно очень легко. Не оставляя тела. Например, вы живете в квартире, у вас там семья, вы живете там, ваша обстановка, все необходимое, ваши условия, комфорт. Вы ходите на работу, снова возвращаетесь домой, уже много лет вы живете в своем доме. Вдруг вам приходят люди, говорят, вы должны сейчас же покинуть этот дом, на улицу выйти. И больше вы сюда не должны никогда возвращаться. Все. У вас в распоряжении осталось, может быть, несколько минут. Немного времени. Что вы чувствуете? Вот это и есть чувство смерти. Вам приказывают немедленно покинуть этот дом. Ну, у тебя осталось немного, собственно, несколько минут. Чуть-чуть. У тебя есть время помолиться, если ты умеешь это делать. Не умеешь, просто потерпи и уходи.
0: Влияние пива сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Немножко, если мы отдохнем, отстранимся от дел, чуть-чуть, немножко, от этих обычных дел, которые нас закручивают в этом мире, у нас сразу появятся мысли, что вообще за жизнь? Что вообще за жизнь? Зачем все это? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Все. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, делился, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул.

заключенная в замкнутый цикл материи и природы, перевоплощается из тела в тело. Это вечно замкнутый цикл реинкарнации, то есть наш ум не выходит за границы материи. Зная это устройство материи, мы можем найти выход, и есть тропа. Из этой материальной вселенной, из этой вот западни, есть узкая тропинка, подобная лезвию бритвы, где может пройти только душа и интеллект. Все остальное не проходит. Грубое тело не проходит. Зависть не проходит. Другого нет. Жадность не проходит, не вмещается. Лезвие бритвы, тончайшая вещь.

0: мой телефонный номер.
1: Я сейчас приду.
0: Наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят. Когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: what they meant.
1: В 12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И сам он тоже.

А макароны в макароннице макаронятся. А моя мама полюбила на концерте моего отца. А бутерброды в бутерброды.

мои, вы приняли черную розу в бокале золотого, как небо мои. Но вы имманентно жестоко

не дал вам пропасть. Продал на Урале заводы, в долги неоплатные влез. Он вез вас на воды, но я вас похитил, как будто ревнивый черкес.

Наше вдохновение лежит в области приключений. Приключения всегда связаны с неизвестным и опасностью. Да, именно такой коктейль делает жизнь яркой. Не используя никаких способов в качестве способов, не признавая никаких границ в качестве границ.

0: любой наш танец.
1: Любой наш танец.
0: Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка. И мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

Доброе утро этому миру! Доброе утро этой жизни! Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога! Как дела? Да все в порядке! Как дела? Да все в порядке! Как дела? Да все в порядке! Спасибо зарядке!

лопнули копы. А вот у Лёхи теперь нет куска жопы. Вроде стрёмно как-то и неловко, а можно было бы получить денег по страховке. Все замолчали, я обвёл приятелей взором. А что, давайте застрахуем Жору. Он работает на стройке, там всякое случается.

Весь уикенд, Жора на работу, я собираю совет. Он наш Кент, конечно, мы Жору очень любим, но денег нет, ведь мы живые люди. Короче, решили сломать Жоре палец. Жора

Малышка сексуальна была вчера в гриме, а с утра ну прямо горила, мама мия. Планирую пути для отступления, вот это вляпался, синее движение. Она молчит, нарочито сексуально улыбится.

0: долгий разговор. Таня говорила, что ты серьезный парень. Правда, имя странное. Что за нагана? У Тани третий месяц. Время обсудить свадьбу впредь, сынок. Зови меня по-простому, мама.
1: Я потихоньку начинаю уезжать. Ты че, тетя, какая мама твою мать? Какая свадьба? Какой

0: базар, вокзал, слышу, кто-то входит. Трое. Дядя и два молодых мордоворота.
1: Вот познакомьтесь, это Танин жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я Танин папа, дядя Сережа. Это Танины братья, близнецы Паша и Леша.

вперед, сынки. Последние слова, как красная для быков, мелькнула мысль, хуй отобьюсь от этих мудаков. Леша с Пашей на меня в рукопашную, пашут меня, как комбайн и пашню. Кто сильнее бил, было неважно. Паша и Леша, два долбоеба, made in Russia. Тут подключился дядя Сережа. Сейчас ты узнаешь, сучара, как бьет таможня. Прямого хрустнула кость и понеслось. На несговорчивом госте вымещая злость. Семейная агрессия, вместе его весело, перед глазами жизнь. Пляж в Одессе под...

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и пива.

Чи мне оставив только сраные аккорды и право петь эту мудацкую песню детства моего, чистые глазенки. Детства моего, чистые глазенки.